0: Волков вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 39 минут.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: рекламу.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: утро. 7:05 в Екатеринбурге. 13 октября, вторник, за окном плюс 8 градусов.
1: Что-то раздали гранжу с утра.
2: Музыка, ну ладно, тебе раздали.
3: Это ж Оливер Три, твой любимый.
1: Да, я и говорю, гранжу. Это, ребят, сегодня на улице что-то вдруг осадки пошли.
0: Да. Ну, был, да, дождь.
1: И, кстати, я хотел сказать, что, блин, вот неожиданно, местами-то даже не подмерзло, не то, что... Просто скользко, видимо, из-за пыли какая-то пленка такая, знаешь, ну вот эта пыльная жижа.
3: А у меня было ощущение, я вот как раз переходил 8 марта Большакова, что проехали вот эти машины, не поливалки, а именно, которые вроде как с моющим средством пытаются дороги мыть. И вот оно очень скользкое, после него прям как на катке, да, ходишь.
1: Я говорю, что я вот сегодня ехал где-то в районе Куйбышева-Белинского, раз так проскользнул, такой, думаю, ничего себе.
3: Сердечко ёкнуло.
1: Неожиданно вообще. Ну это бывает, особенно когда пыль вот так вот пристукивает. Поэтому, ребята, с утреца кто едет, повнимательнее за рулем, пожалуйста, не гоняем. Мы же начинаем новый день. У нас сегодня день длинный. С Линой-то особенно.
2: Да, мы еще вечером будем работать с ребятами, но подробности чуть позже.
3: Так хочется вам сказать, идите вы в баню, да? Вы пойдете наверх.
1: Какой-то репортаж будет об этом?
2: У меня репортаж?
1: Ты говоришь, подробности позже.
2: Не, ну у нас будет анонс еще.
3: Трейлер будет, да, тизер-трейлер.
1: Но сейчас мы начинаем катапульту, поэтому кто проснулся, вот сейчас уже... Только-только светать начинает. Вот ведь, а. Мы с вами будем здесь до 11 утра, так что всем здрасте.

0: звони.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
3: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белас и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
4: 15+. При поддержке русской медной компании.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Екатеринбург. Безлимитный фитнес за 3200 рублей в месяц во Fresh Fitness. Просторный бассейн и спа. Тренажерный зал и зона для единоборств. 319-90-40. Бронируйте скорее бесплатный тест-драйв. Мельникова, 27. Предложение действует до конца октября этого года.
2: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
3: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин, 127-39-24-47.

0: 16+.
1: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-1386.
0: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.
4: Бабах!

0: спонсор афиши ООО «ЭЗ Ривьера Инвест ЕКБ».
1: Я, понимаете, я человек не скандальный, я человек очень мягкий.
2: Это я.
1: Но если задеть меня, пух и перья полетят ото всех.
3: Доброе утро, 7 часов 11 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Сейчас расскажу о том, что можно будет посетить вот в эти выходные. О, почему уже выходные? Нет, уже еще на неделе. Но и выходные тоже, и прямо в среду, то есть это уже завтра, стартует фестиваль мастеров Иван да Марья. У нас это традиционное место, Уральский центр развития дизайна.
4: Место силы уже, считай.
3: Горького 4А, Плотинка, там всегда, там реально собираются по разным поводам разные мастера со всей страны. И, конечно же, будет не только ярмарка, но и можно будет сделать что-то своими руками, будут работать творческие мастерские, можно будет, например, расписать имбирный пряник и его тут же съесть или там подарить родным своим, да, украшения.
4: Выходи за меня, любимка, написать и свои
3: глины.
4: Дать, да.
3: Вот, кстати, да, пожалуйста, может так, живопись на холстах, свечи. В общем, для детей и взрослых. Это будет, естественно, вход свободный для всех до 8 вечера каждый день до конца недели. Еще на этой неделе тоже полезное мероприятие, вроде как даже бесплатное, в главном проспекте форум «Здоровье будущего».
5: Я, кстати, зарегистрировалась.
4: Будущего вот, чего, мужа?
3: Обязательно зарегистрируйтесь, потому что можно будет бесплатно пройти обследование, получить консультации специалистов. То есть ты, получается, зарегистрировалась?
5: Я зарегистрировалась как СМИ.
3: И просто приходишь туда и...
4: Настя, скорее всего, на лектории.
5: Да, на лектории, да? Общение, да, с врачами. У меня там много знакомых врачей будет.
3: Ой, прекрасно. Надо программу прямо посмотреть внимательно, что лично вас интересует, а интересует, потому что у нас
4: Слушай,
3: все...
4: Слушай, ну здоровье, конечно, всегда интересует. Просто
3: более
4: называется «Здоровье
3: возможно.
4: Будущего кого?»
3: Будущего ребенка, будущего мужа, будущего себя. Вот. Ну и, конечно же, если вы вдруг хотите сегодня пойти в театр, можно в Коляда театр заглянуть. Сегодня будет спектакль там «Зеленый палец». Про успешного и богатого человека, который...
4: Не проктолог, я извиняюсь.
3: Который хочет отпраздновать свое 60-летие в роскошном ресторане, но решил собрать гостей в забегаловке под названием «Сделано в СССР», потому что он человек, рожденный именно там, в СССР. Ну, в общем, все там собрались...
4: А вот я все жду, когда «Зеленый палец» появится в этой истории.
3: По итогу, извините меня, надо посмотреть спектакль.
4: Мне кажется, он у кого-то в еде просто.
6: А мне кажется, это из пионерских вот этих, помнишь, «Зеленые пальцы», «Черная простыня», вот это вот.
4: Гробик на колесах.
6: Да-да-да, гном-матершинник.
7: Утреннее шоу на «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
10: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
9: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
7: Реклама.
11: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Свет!

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Папо. Позитив не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
7: Окит, Екатеринбург. УГРН 186-67-1008-907. 0+.
8: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькер с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
10: Lucky Motors.
11: Ривьера Эстетик. Клиника эстетической косметологии и эстетических подарков. Дарим 5000 бонусов на аппаратные и инъекционные процедуры до конца октября этого года. Подробности в Ривьера Эстетик. 383-52-52. Московская, 66.
12: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Катапульта!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:22 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Системы комфорта» компании «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности 304-6060. Ну а на посту, Санек, как там? Рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, что касается движения в городе, значит, затруднения сейчас только-только начинаются на отдаленных районах. Что касается, допустим, движения со стороны Академа, УНЦ, Широкой речки, сейчас только-только все просыпаются. Также просыпается потихонечку у нас Уралмаш в направлении метро Проспект Космонавтов и на Победы, опять со стороны Пышмы. Что у нас еще? Сейчас пока более-менее спокойно все на Жибайке, и только-только начинают люди выезжать в районе Малышева. Кстати, уже несколько дней подряд замечаю, что люди в нагрузе идут в районе Малышева, Комсомольской, Малышева мира. Видимо, Калины не всех выводят с Жибайки. На юго-западе опять оживление в районе Московской, Щорса-Амундсена и в районе Амундсена-Объездной. А так, в целом, да, пока еще ситуация нигде не плачевная. Только вот, наверное, в районе Широкой речки и в районе Дегенина-Краснолесья. Поэтому, ребят, давайте просыпаться пораньше, выезжайте тоже пораньше, ну и, конечно, соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
4: Устал откачивать, устал.
5: Устал.
3: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Принимаем ваши звонки 237-104. Мы говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Пожалуйста, дозванивайтесь, задавайте вопросы, либо высказывайтесь, делитесь опытом. Говорим о конкретных автомобилях и не только. Поэтому, если хочется про свою машину рассказать, либо какой-то вопрос озвучить, мнение высказать, еще что-то, пожалуйста, звоните, с удовольствием поговорим. Кстати, я каждый день обычно говорю какие-нибудь вот эти вещи про электрический транспорт, типа вот там ездят у нас самокатики. Все чаще замечаю доставщиков, которые начали ездить по дорогам общего пользования вместо тротуаров. Это хорошо. Это нам нравится. Такое нам надо. Вместо того, чтобы пешеходов сшибать. А вот людей, у которых появились частные электромотоциклы, на тротуарах вижу постоянно. Я хотел напомнить, друзья, если вы на таком транспортном средстве, не дай бог, кого-то заденете, это реально будет прям серьезной виной. Алло.
3: Александр, доброе утро.
2: Доброе.
3: Настя.
2: Слушаю, Настя.
3: Хотела похвалиться своим автомобилем.
2: Так.
3: У меня Nissan Qashqai. То есть, как бы, совет тем, кто покупает первый автомобиль до 1 000 000 рублей. Автомобиль 2011 года выпуска. Пробег 214. Купила в 2021 году. Проблем нет вообще.
2: Скажи мне, вот. Комплектацию хотя бы. Мотор какой?
3: 1.4.
2: 114, 1.6,
3: вот так вот.
2: 1.6, 114 на механике.
3: Да.
2: Чудесно, на переднем приводе.
3: Да.
2: Ну, так ты сразу и говоришь, что когда вы берете автомобиль первый, берите самый-самый простой вариант. А вот, то есть просто там, понимаешь, как бы вот у Qashqai что хорошо, у него были самые простые и самые сложные комплектации вот именно на этой платформе. Я скажу так, в принципе, да, для своей стоимости вот этот вариант самый простецкий, он очень долгоиграющий. Но давай, положа руку на сердце. Есть люди, у которых прям куча пожеланий к автомобилю, чтобы еще и проходимость хоть какая-то была, и чтобы с полным приводом, и чтобы мотор чуть помощнее. То есть, если первый автомобиль, либо для очень спокойной езды, окей. Там вариантов не сильно много. Но если у тебя уже как бы, ну, хоть какой-то есть опыт, и тебе хочется уже что-то поинтереснее, ну, это совсем не та комплектация, правда. Это прям сильно спокойно. Это особенно с включенным кондиционером. Но, понимаешь, вот просто есть же люди, которые вот сейчас смотрят на, там, я не знаю, моторы турбированные мощностью в 150 лошадей и такие, фу, как можно на этом ездить? Ребят, ну слушайте, вы же как-то ездили на полторашках в 105 лошадей, и ничего вас там не треснуло, и все нормально с вами было. Ну, когда мы все стали мерить уже по 500, по 600 лошадей-то, куда, откуда вот эта вся роскошь, как будто мы выросли в этом во всем? Нет.
3: Я про это и говорю, что городской абсолютно надежный, высокий, проходимый, экономичный. У него у меня даже стойки родные, представляешь?
2: Слушай, ну ты сейчас после этого ты должна прямо сказать свой номер телефона и сказать, за сколько продаешь.
3: Нет.
2: Ты прям нахваливаешь, как будто продать вот прям хочешь.
3: Нет.
2: Понял. Нет. Хорошо, ладненько. Спасибо тебе большое за рассказ. Хорошего дня. Благодарю за интересный разговор. Сейчас следующий звонок будем принимать. 237-104. Кто на связи? Доброе утро.
4: Алло, Александр, доброе утро. Николай беспокоит.
2: Привет.
4: Вопрос такой вот. Интересно знать твое мнение об автомобиле Honda N-Wagon. Маленькая такая.
2: Ну, видел, да. А для каких целей? То есть себя просто в пространстве передвигать?
4: Ну, по городу, да, себя там, семью иногда.
2: Ну, вопрос, сколько человек в семье?
4: Ну, двое детей достаточно.
2: А возраст?
4: 6-13.
2: Ну, если такой уже возраст, то нормально. Ну, что просто, многие просто не понимают. Кей-кар, такой сплющенный со всех сторон среднего размера, даже не среднего, а очень компактного размера, как бы микроавтобус. Год какой выпуска смотришь? С круглыми или квадратными фарами?
4: Да, квадратный уже.
2: Ну, это который, что там, 17-й, 19-й, вот этот?
4: Да, 17-й, 19-й год.
2: Минус какой? Вот все вроде бы окей с этими автомобилями, но там же ведь моторы-то совсем-совсем малепуськи вообще.
4: Ну, 0,7 там.
2: Да, да, да, да. Вот мы только что обсуждали мотор

0: просто закончился. То есть это тоже надо понимать. Но какой плюс у кейкаров? Максимальное использование полезного пространства за минимальные деньги. От 700 тысяч до 1 000 000 рублей – это единственный достойный в городе автомобиль, который при этом еще рулится и расходует просто... плюнул и поехал, понимаешь? Но...
1: Вот как бы ценник у них более-менее...
0: Поверь, вот как только ты попадешь на трассу, ты вспомнишь мой разговор. Это просто жесть, как ты бороться за выживание будешь каждый километр, понимаешь? Едет он, ну, по трассе, быстрее поедешь на велосипеде. Но, честно, его болтает от машин просто... Этот класс автомобилей чисто городской. Вот если тебе надо куда-то выезжать летом, там в районе 50 и выше километров за город, то это совсем не то пальто, вообще не то. От подвески до объема мотора и веса.
1: Понятно.
0: Поэтому, если берешь для города, все, супер, я за кейкары в этом плане рулят. Особенно у Хонды. Они действительно технологичные, хорошие, и в этом плане они едут. Но как только ты выезжаешь за город, она будет прыгать, как лягушка, ее будет сдувать отовсюду, и мотора не хватит. Да, обгоны вообще под вопросом на этой машине. Ну, такие затяжные, я имею в виду.
1: Понял, спасибо, Саша.
0: Тебе спасибо, семье привет, благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Реклама спонсора. Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни. И специалистам позвони. Набери 201-5533.
3: Реклама. Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, то обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста, поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль Авто». Рекомендую самым внимательным.
4: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
5: Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ru.
6: Понял.

0: Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
1: Еще есть шанс. Брусники.

0: есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Скоро холода. Не страшно, ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
2: «Хавейл» в CS Motors покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
3: Не оферта, предложение ограничено.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7 часов и 42 минуты в Екатеринбурге.
3: Итак, внимание, дорогие радиослушатели, утренняя игра для вас открывает свои двери. 237-104 вы можете дозвониться. Мы для вас придумали вопрос с тремя вариантами ответа. Ответ выберите правильный, у вас будет хороший приз.
2: Спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Ну и, собственно, сейчас ждем звонка. 237-104. Кто на связи? Доброе утро.
4: Алло.
3: Как зовут тебя?
4: Здравствуйте, Игорь.
3: Игорь, носишь ли ты костюмчики? Дресс-код присутствует?
4: По классике 2 раза. 1 раз в школе на выпускном, 2 раза.
3: По классике 2 раза. У некоторых был только один в школе, либо только на свадьбе, понимаешь?
5: Ну, у тебя прям классицизм.
3: А у тебя он какой, шерстяной был или какой?
4: Да, черт возьми.
3: Понятно. Значит, вот тебе вопрос, на который нужно будет выбрать правильный ответ. Свойство костюмной шерсти зависит от способа обработки нити, если ты не знал. Так вот, например, камвольная обработка делает шерсть гладкой и равномерной. Что делают с шерстью при такой камвольной обработке?
2: Да, чтобы она была гладкой и равномерной. Ее расчесывают гребнем, замачивают в соляном растворе или прокатывают между валами.
4: Ну, давайте будем замачивать.
3: Ее замачивают? И потом вот эту соленую шерсть из нее ткань делают для костюма. Ты серьезно?
4: Нет, это же неправильный ответ. Сюда же первый раз неправильно.
5: А потом сразу правильное.
4: Давайте прокатывать через валики.
5: И...
3: Это как вот, помнишь, эти были машинки стиральные с ручным отжимом? Да, вот так это, да, делают?
4: Да нет, конечно, надо расчесывать.
5: Да.
3: Ты все перебрал, но в итоге хотя бы выбрал правильный ответ.
5: Но, между прочим, у нас конвольный комбинат, вот этот вот комвольный в Екатеринбурге, очень-очень хвалят там вот производство и так далее. Мы тебя поздравляем. Ключевой этап действительно гребнечесание. В результате удаляются короткие спутанные волокна, получается все гладенько, красиво. Мы тебя поздравляем. Слушай, но третий костюмчик-то нужен по классике. Сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены». Мы тебя поздравляем, ты получаешь сегодня класс.
3: Давай кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта!
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefizgentlemen.ru.

0: утро. В Екатеринбурге 7:52.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ИП Манюхина Вера Сергеевна. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Яндекс.Такси сообщил, что почти восстановил работу в Екатеринбурге. В компании говорят, что сервис снова работает, водители принимают заказы, а вызов машин доступен и они находятся, назначаются. Отдельные сбои еще могут сохраняться, поэтому необходимо время, чтобы все восстановить.
3: Да, только таксисты не получают за это деньги с
1: воскресенья. Да, там что-то
3: залипло
1: с кошельками,
3: но... И вы вызываете, все это работает, но таксисты за спасибо пока.
1: Прям вот сейчас я открываю карты, у меня глобальная моя проблема, я всегда смотрю там, допустим, где какие пробки, там затруднения, еще что-то перед выездом по работе. У меня ничего не работает, показывает только вот значок, где чего и как, а сама карта не показывает, где проблемы.
2: Я сегодня утром как раз на такси добирался. Таксист говорил, что вроде бы как там заработали сервисы вот эти вот платежные, но пока конкретно он не может вывести с них деньги.
3: Да, они не могут даже посмотреть. Тоже мне таксист немножко пожаловался о том, что такая ситуация. И пока что работают действительно. Им говорят спасибо, что вышли на смены. Мы вам все компенсируем когда-нибудь.
1: Это, к сожалению, да, вот тоже показатель того, что мы оказались к некоторым моментам не готовы. И вот я очень надеюсь, что критически важные инфраструктурные вещи будут защищаться, такие как там, допустим, электроподстанции, еще какая-то штука, ну там НПЗ, торговые центры, различные цифровые центры, ЦОДов же тоже очень много.
2: Это да. А Россия ввела безвизовый режим для граждан Вьетнама. Теперь вьетнамцы могут находиться в стране нашей непрерывно до 30 дней, при этом безвиз распространяется на деловые визиты, туризм, участие в мероприятиях и даже транзит через России. А для россиян, напомню, безвизовый въезд во Вьетнам сроком до 45 дней уже действовал и продолжает действовать.
1: Ну, главное, чтобы ехали хорошие люди.
2: Ну, видимо, в продолжение новости. Во Вьетнаме появился целый район с нашими русскими бабушками. Пенсионерки из Новосиба, Иркутска и Тюмени массово летят зимовать на популярный у туристов курорт. Женщины за 60 сдают хрущевки и вполне хватает им это на полноценную комфортную жизнь.
1: Ну, как бы на зимний период, да. Но потом они возвращаются и выгоняют квартирантов? Или что?
2: Нет, потом летом, у них сад, огород,
1: летом
2: закруточки.
1: Летом во Вьетнаме как бы, знаете ли...
2: Не сезон?
1: Не то, что не сезон. Привычка нужна жить в таком возрасте.
2: Они во Вьетнаме купят квартиры и будут там сдавать.
1: Ну, окей.
2: Многоходовочка. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
6: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
7: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
8: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
9: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
10: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
11: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинес».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске сегодня обещают до плюс 15 и временами облачную погоду. В Ивделе плюс 7 и пасмурно. В Североуральске вероятны прояснения, но температура всего плюс 5, плюс 6.
0: В Екатеринбурге сегодня будет переменная облачность. И пока обещают без осадков, температура воздуха днем плюс 10-12.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
16: Информация на правах рекламы.
17: Артём, давай купим машину.
18: Какую машину? Стиральную?
17: Нет, импортную.
18: Китайскую, что ли?
17: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
18: Да где ты ее сейчас найдешь?
17: Как где? В автобан «Импорт» на Селькоровской. Поехали.
12: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Одна минута девятого в Екатеринбурге. За окном плюс 8 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Доброе утро, 8:05 в Екатеринбурге, вторник, солнышко светит, обновленный прогноз синоптиков пришел, и сегодня до плюс 15.
1: Ну, так
2: где солнышко
1: светит?
2: У тебя светит? Ты что, мать?
0: Что, нет?
2: Нет, это экран жидко кристаллический отражается
0: у тебя. Боже мой, да, у нас же здесь висит экран, и он отражается в архитектурной академии.
2: Облачная погода. Сегодня сильно жарко не будет,
1: да,
2: ребят.
1: Да, ты потом увидишь, свет включили в туалете архитектурной академии. О, солнце!
2: А самое главное, что там дождь идет вообще, если
1: да,
2: что.
1: Да, мокря есть.
2: Короче, ребята, в эфире с вами абсолютно честное утреннее шоу «Катапульта». Ну вот с вами Мороз Стрела Новыч Королев. Ну вот мы-то с Линой сегодня... дважды будем в эфире.
3: Дважды помоемся.
2: Сегодня вечером с 4 до 8 мы в составе вечернего шоу «Навигатор» работаем в Сандуновских банях.
1: Раз в году.
2: А в прошлом году мы в каком? В мужском разряде были?
1: Да, нет, мы были в каком-то особенном мужском. Не просто мужском, а какой-то VIP мужском.
2: В этот раз нас...
1: Для специальных дяденек.
2: Я надеюсь, в этот раз меня к женщинам наконец-то подселят.
1: Ну, посмотришь, может быть, наши...
2: Да, это...
0: Это творческая единица, не женщина.
2: Я тебе скажу, это вот человек... Мы с Линой пошли, мы такие, все, сейчас мы троить... На, я, Эдик, Андрюха, посмотрим на голую бабу в бане. Да шиш, там принесли воблу, все. Человека снесло сразу.
0: Ну вот сегодня можно будет, да, на камере посмотреть, как это все происходит в видеотрансляции. А партнер проекта «Сандуновские бани» в Екатеринбурге ИП Жуков Антон Владимирович.
2: Притом Лина может реально мужу звонить и говорить, как в том анекдоте. Все, как ты и говорил, одни мужики, никого больше.
3: А я уже рыбку съела, да, и на эфир присела.
2: Тем временем, ребята, роботы, восстание машин.
3: Но. То опять.
2: Значит, да, в Кёльне случился тут казус. Кстати, хотел сказать, что я тоже видел, у нас катаются эти...
3: Роверы уже
2: поэтому. Я видел в районе Академа широкой речки.
3: Они забавные.
2: Там накатывают уже роверы эти бело-черные. Угу. Такие вали.
0: Ну и что там произошло?
2: Ну, короче, маленький робот напал на женщину. Ну, как напал?
1: Звучит маленький робот.
2: Значит, дело в том, что...
3: Им управлял человек, он, если я не путаю.
2: Малолетка ему управлял, он стрим вел через камеры, которые в роботе установлены. Да. И схватил за попу, значит, жительницу Германии.
3: Угу. А там и... за такое сразу это делают.
2: Да, да, да. В общем, тут же задержали 16-летнего владельца. Стримил он о происходящем этом обо всем. В общем, восстание машин мы немножко по-другому себе, конечно, представляли.
0: Но это не восстание машин, но это же все равно человек управлял.
2: В данном случае, да. Но он же может, ведь, понимаешь, он же может запомнить механизм. То есть это же машина, которая обрабатывает данные, по сути. То есть если человек им управляет, это вот как мы, даже самые примитивные. Вот едешь ты на машине, есть коробки передач, которых ты можешь вручную попереключаться, она запомнит алгоритм и будет так переключаться в дальнейшем. Если здесь этот механизм запомнит подобные действия, он же может и просто сам по себе так поступить, подойти тебе, как говорится, отщипнуть.
3: И роботу просто повезло, что, видимо, на какую-то молодую он девчонку попал, с принципами. На какую-нибудь взрослую женщину, одинокую бы напал, она бы его домой утащила.
2: Все.
3: Там бы другое восстание
2: посуду
3: было.
2: Посуду бы мыть начал в этот же вечер.
3: Да.
2: Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра «Верю, не верю». Женщин и мужчин мы ждем. 237-104. Звоните прямо сейчас.
4: Реклама.
5: Скоро холода. Не страшно, ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
6: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
7: Не оферта, предложение ограничено.
8: Чапака,

0: теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Алло, кто это?
2: Это ты из будущего.
1: Круто. И где мы сейчас?
2: Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
2: Еще бы. Сама скоро оценишь.
1: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Яркая, нежная,
4: соблазнительная,
3: романтичная.
5: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
3: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
6: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
7: Джили Сити Рейд. Современный кроссовер для активной жизни. Динамичный, экономичный и комфортный. 4 режима вождения, интеллектуальные ассистенты и просторный салон. Джили Сити Рейд. Энергия города. Пройдите тест-драйв в Джили Аками. До конца октября по цене от 2 499 990 рублей.
8: Реклама ООО «Авамоторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.

0: открыт старт продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Екатеринбург. Безлимитный фитнес за 3200 рублей в месяц во Fresh Fitness. Просторный бассейн и спа. Тренажерный зал и зона для единоборств. 319-90-40. Бронируйте скорее бесплатный тест-драйв. Мельникова, 27. Предложение действует до конца октября этого года.
2: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
3: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансы. Свои возможности и риски.
4: 10 тысяч причин для красивой улыбки.
5: Весь октябрь клиника Native дарит 10 тысяч бонусных рублей каждому пациенту на все услуги стоматологии.
4: Лечение, имплантация и протезирование. Выбирайте, на что потратить свои бонусы.
5: Подробности по телефону 343-77-00 и на сайте clinicanative.ru.
4: Стоматология. Клиника Native. Екатеринбург, Азина, 31.
3: Бонусами можно оплатить до 20% стоимости услуг до 31 декабря этого года. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127739244741. 16+.
7: Аром дом

0: Полноприводные кроссоверы ГАК в автоцентре «Восток» от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Официальный дилер ГАК. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
1: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: Катапульта.
3: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8 часов и 17 минут в Екатеринбурге. И мы начинаем конкурс «Верю, не верю». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург» «Аквапарк Лимпопо».
3: На связи у нас Наталья. Безопасностью занимается. Здравствуйте, Наталья.
4: Здравствуйте.
3: Все у вас безопасно в жизни, да?
4: Ну...
2: Безопасностью чего?
3: Безопасностью вообще всех вокруг? Или это какой-то конкретный объект? Что это?
4: Ну, информационный побольше.
3: А, вот это хорошо. Объясни, пожалуйста, как появляются мои номера телефонов у тех людей, у которых я им не давал?
2: Утечки какие-то?
3: Это кто-то базы данных продает, да?
4: Ну, есть же прям вот соглашение. Ну,
2: когда ты сам соглашаешься предоставлять просто... свои услуги.
3: Нет, тут смотрите, фишка...
2: Ой, не услуги, а данные.
3: Фишка какая? Вот, допустим, я там хочу записаться, ну, грубо говоря, там, не знаю, на стрижку, там еще что-то. Некоторые компании прямо не дают тебе вообще ничего. Галочку не поставишь, что ты готов делиться своим номером. И ты нифига не зарегистрируешься, ничего не сделаешь, понимаешь?
4: Вот подменные номера.
3: Чего? Спасибо. Я буду иметь в виду вообще подменные номера. Хорошо.
5: Чтобы записаться на стрижку самое.
3: Через этот, через обход и еще и через другие страны. Против тебя играет Максим. Он кондиционер устанавливает. Макс, привет.
6: Доброе утро.
3: Ты там едешь с коллегами, я правильно понимаю?
6: Да, едем в Асбест работать.
3: В Асбесте, видать, готовятся к жаркому сезону, кондеи ставят.
6: Ну, мы там вентиляцию будем делать.
3: Ну, кстати, это по вопросам другое, вентиляции, да. Это тоже такая прям животрепещущая тема. Сейчас поиграем с вами. У нас для вас есть три утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. Тот, кто наберет три правильных ответа, тот получит приз из нашей копилочки. Вы оба готовы?
6: Да.
4: Ну, готовы, ладно.
2: Уговорили.
3: Наташ, ну мы не заставляем, ты же понимаешь.
2: Ну, ладно, давай.
4: Нет, просто сложно. Ладно, давай.
3: А что сложного-то? Ты говоришь, либо верю, либо не верю.
2: Конечно.
3: Все ж просто.
4: Очень победить хочется.
2: Ну, ладно.
3: Слушай, ну не корову проигрываешь, знаешь, чего ж ты.
2: Погнали.
3: Мы начнем с вот с чего. Мы утверждаем, что существуют батарейки размера ААА, 4А. Веришь в это, Надежда? Ой, Наталья.
4: Но нет, не встречала.
3: А ты, Максим?
6: Я не верю.
3: Дальше.
2: Мы утверждаем, что стрелка, обозначающая ваше текущее положение на карте, называется идеолокатор. Там, где вы находитесь.
3: Идеолокатор.
2: Это вот в приложениях, да, разных?
5: В картах, в Яндексе, да.
3: Ну, Наташ. Веришь или нет?
2: Просто веришь, нет.
4: Секунду.
2: Ну, какую секунду? Наташ, мы да мы... или нет?
3: Чё?
4: Ну, верю, ладно.
2: Веришь, так.
3: Макс, а ты?
6: Я верю.
3: Ну и заключительное.
2: Мы утверждаем, что слово «свитер» происходит от английского глагола «to sweat», и оно переводится как «вязать».
3: Веришь, Наташ?
2: «To sweat».
3: Нет, не веришь. А ты, Максим?
6: Я верю.
3: Теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов вы набрали. То, что вы не видели у себя в руках, не держали никогда, еще не значит, что таких батареек не существует. Существуют размеры 4А, и этот размер меньше, чем 3А.
2: Причем не намного, но эти батарейки, они уже, и они продаются, Duracell, причем их выпускают.
3: А вот. Что-то я вот крайне редко сейчас их встречаю.
2: Для чего
3: но они
2: вот они
3: есть. Они бывают для брелков.
2: Да.
3: Они бывают для брелков, но это крайне ограниченный список, и поэтому их сейчас вот особо-то и нет.
2: Да, ну они продаются, да. Где бы вы сейчас ни находились, покажет идеолокатор. Так и есть текущее положение. Да.
3: Ну и наконец со свитером.
2: Вы не поверите, но to sweat в переводе с английского это потеть.
3: Поэтому свитер называется потелка.
2: Да.
3: Вот так вот. Ну что, два правильных ответа было у Наташи, но, к сожалению, батарейки подвели. Женщин часто подводят батарейки. Ну ничего,
2: Наташа. Макс тоже не победил.
3: Максим, Наташ, мы вам желаем удачного дня. Надо вместе крикнуть катапульта. Давайте. 3-4.
4: Катапульта!
7: На радиопилот. Информация на правах рекламы.
8: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
9: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
1: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лим-Папо. Позитив не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
12: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Уникум Импорт». Тенет «Уникум» на Бибеле 33.
1: Бедные мои ручки, где вы? Почему я вас не вижу?
2: Лина.
3: Это я.
0: Доброе утро. 8:25 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Во Франции, конечно, ситуация. Там хакеры взломали систему охлаждения супермаркетов и превратили холодильники в обогреватели до 50 градусов. Нагрели вот эти холодильники. Конечно, там все испортилось. Там даже в некоторых местах случились пожары.
4: А в чем прикол-то? Чего они на холодильники накинулись?
0: Ну, вот какая-то мстя.
5: Те же самые школьники, которые протестуют, устраивали?
6: Ну, или хулиганы просто.
0: Ну, да, это хулиганство чистой воды. Пострадали 150 магазинов Интермеч, или Маш, как они называются, Карфуры, 8 супермаркетов. Монопри, там каждый 20-й магазин. Это очень известные магазины, причем как не дешевые супермаркеты, очень такие крупные. И холодильники нагревались в течение ночи, то есть до 6 часов. Все пришлось выбросить. Это, конечно, ну, такая потеря потерь.
6: Запах там был.
4: Видимо, да, это да, либо да, кто-то да, сетями воюет под эту САПу. Потому что, ну, ты представляешь, какой навык должен быть у человека, чтобы он вторгся снаружи во внутреннюю систему, знал, как внедриться в систему настройки холодильного оборудования. Но это явно не простые ребята. Это
0: конечно,
4: так. То есть, как бы, ладно взломать там 2-3 системы охраны, надо еще понимать, куда залезать и зачем это делать, чтобы просто нагреть холодильники. То, что там школьники творят, это одно. А тут работает прям серьезная организация.
0: Но я вам скажу, есть места и погорячее. В Соликамске ситуация в одном из супермаркетов произошла. Парни приехали из Березняков в Соликамск, ну, это соседний город, потусить туда-сюда, и зашли в магазин, в супермаркет, решили почему-то подзаработать. Набили трусы свои лососем прямо под камерами, замороженным лососем. Я не знаю, говорят, что хотели подзаработать, но по факту я не знаю,
6: подзаработать
0: что.
6: В смысле как?
0: Вот. Ну, чтобы потом это продать. Понимаешь?
6: Ой,
0: 6 килограммов рыбных стейков положили в трусы, не заплатили, естественно. Там обычно 8 тысяч рублей почему-то продали, где-то успели продать за 900. Но все это проходило под камерами видеонаблюдения. Полицейские очень быстро нашли их. Этих
4: по отмороженному достоинству?
0: По парням 18-20 лет. Ну, что ты скажешь? Они по сразу запаху. Раскаялись. Они сразу поняли, что
4: ты
0: поступили
4: их по
0: плохо.
4: Запаху найти можно. Было,
0: возместили ущерб. Ага. Старшему назначили год и 3 месяца исправительных работ. Младший отделался предупреждением. Ну, в общем...
5: Надо, я считаю, их наказывать точно так же, как они совершили преступление. Чего-нибудь налить им, там, знаешь, остренького
6: и
5: такого.
6: И в трусы чьи-нибудь засунуть.
5: Как вариант.
4: Прям, ну, эти лососевые, конечно.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Без напрасных обещаний пройдите тест-драйв в Уникум на Бебеля 33 и сделайте свой выбор. Запись по телефону 344-2000 или на tenet-unicum.ru. Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Реклама.
11: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
12: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
13: ИП «Дылгин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
14: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный парк. Паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
15: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
16: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Мам, мне кажется, Рефтинским. В холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
10: Мы же их только вчера спасали.
13: А мы готовы спасать их каждый день.
2: И побольше. Герои мои.
17: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
18: Артем, давай купим машину.
19: Какую машину? Стиральную?
18: Нет, импортную.
19: Китайскую, что ли?
18: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
19: Да где ты ее сейчас найдешь?
18: Как где? В Автобан Импорт на Селькоровской. Поехали.
20: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Селькоровская, 23.
21: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
22: Тук-тук-тук. В дом «Лента». Цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
23: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
24: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург. 40 лет. Комсомола. 38Б. Skillpro66.ru.
25: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира. Как правильно бить по ценам.
26: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит. Сантехника. Мебель для ванной.
25: Это не ремонт, а праздник какой-то.
26: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
27: Скидки действуют до 31 октября этого года.
28: Строим новое!
29: Ремонтируем любимое!
28: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
30: Миша, возьми еще эти коробки.
31: Они уже не входят ко мне в машину.
32: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
33: Мы стекло у шкафа разбили.
30: Ну, Миша!
32: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
34: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
35: «Ривьера Эстетик». Клиника эстетической косметологии и эстетических подарков. Дарим 5000 бонусов на аппаратные и инъекционные процедуры до конца октября этого года. Подробности в «Ривьера». Ривьера Эстетик. 383-52-52. Московская, 66. Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
36: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в

0: Бэйл. На эскадронной 41. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 8:35 в Екатеринбурге на радиопилот. Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляют ООО «Системы комфорта» компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности 304-6060. Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, есть ли пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели и автомобилисты. Сейчас о самых таких основных затруднениях. Затруднения в движении сейчас на выезд со стороны широкой речки, что перед Объездной, что получается перед Мичуринским и в районе Тенистой. Затруднено движение на Краснолесье Дегенина, сложности в районе Амундсена-Ванцовского. Объездная Амундсена тоже. Трафик нарастает на Репино, трафик нарастает настолько, что с поворота со стороны широкой речки по Репино про до Радуги. Затруднение в районе Серафима Дерябина и Шаумяна. Опять стоит в пробках улица Московская через юго-запад. Авария произошла в районе машинной Щерса, там тоже не сладко. В районе Щербакова тоже ДТП на подъезде к Уктусу. Пробка начинается от Артиллерийки до Глобуса. Затруднения также подросли на Малышева и в сторону Жибайки, и со стороны ЖБИ от Мира до Генеральской. Затруднено движение на Космонавтов перед Турбинной в направлении Уралмаша. В районе Челюскинцев, там где вокзал, пока серьезного такого прям проблемного ничего нет. Трафик плотный опять со стороны Пышмы от ЕКАДа. Проблемы из-за ДТП на подъезде к торговому центру, и до Уралмаша придется стоять. И на Уралмаше на самом тоже есть проблемы в районе Донбасской, Бакинских комиссаров. Между Белой башней и машиностроителей в оба направления ведутся работы. Там повнимательнее, ребята. На Шевской тоже выезд с Эльмаша не самый простой, но хотя бы, знаете, не пол улицы стоит. Поэтому выезжаем пораньше, соблюдаем правила, бережем друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
4: А старые где?
3: Дети смыли их в унитаз.
5: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
6: Уже 8-я пара за неделю.
7: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
8: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
5: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
9: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
10: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
11: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47. Напоминаю, друзья, вы можете дозвониться по телефону 237-104. Звонить надо прямо сейчас. Мы обсуждаем автомобили и автомобильные вопросы. Уже есть кто-то на связи. Доброе утро. Здравствуйте.
12: Александр, доброе утро.
2: Да, слушаю.
12: Чтобы администрация обратила внимание, я не понимаю, с лета проезжая, где вот на Рильске, перекопом до сих пор бетонные эти блоки стоят. Там уже, я не знаю, я так понял, трубы канализационные сделаны. Там буровая установка стоит, и ты на встречку выезжаешь, по мехам людям стоишь. Вот буквально 10 минут назад приезжал, то же самое, все. Ни одного рабочего. Но асфальт-то можно закатать. В каких-то местах просто щебенка засыпана, и все.
2: Ой, знал бы ты, как меня бомбило на некоторых вообще участках. Вот я тебе приведу свой пример из жизни. На Шаумяна Чкалова, когда новые дома строились, то там перекресток тоже был закрыт достаточно долго. И вот сколько я ездил, я не видел там какой-то такой бурной кипучей деятельности.
12: И потом
2: ты понимаешь, как бы, потом самое главное, очень долго застилали это все, подсыпали щебенкой, там еще что-то. Значит, вот я просто к чему? Я не знаю, как это должно быть по закону у нас, но вот у меня товарищ живет в Германии, мы учились вместе, и он недавно относительно был в гостях у родителей, и он говорит: слушай, а у вас что так медленно-то все закапывают? Я говорю: почему? Ну, и вот понимаешь, как бы фишка какая? У нас, видимо, народ пока еще не научился юридически очень грамотно с властями общаться. Ну и точнее даже не с властями, а с подрядными организациями.

0: Потому что вот по-хорошему, если вы прокалываете сроки, или же выставляете такие сроки, которые нас, как налогоплательщиков, не устраивают, вы идете лесом полем, либо платите крупный штраф, очень крупный штраф, который вообще, в принципе, ваш бизнес делает нерентабельным. И вот тут, внимание, вопрос. А как оно у нас должно быть, и почему оно у нас не может сделаться быстро? Мы же деньги платим. Это же как бы, ну, из нашего, по сути, кармана. Это же не просто там власть откуда-то что-то взяла. Это же деньги, которые с налогов идут, там, из бюджета и так далее. И вот вопрос. Может быть, мы как-то начнем быстро и качественно делать свою работу? Это все равно, что вот я, допустим, знаешь, там, в эфире скажу, типа, о пробках я расскажу через неделю. Мне кто-нибудь заплатит за это? Нет. Почему вам-то платят, а вы свою работу делаете, знаешь, там, 2-3 землекопа, вот это вот?
1: Так-то платят за выполненную работу, а не то, что ты так.
0: Да, да, и понимаешь, вот самое печальное в том, что заранее никто не продумывает. Такое ощущение, что всем пофиг вообще. Не у меня на улице копают, и ладно. И третье. Либо мы начинаем как-то массово, общественники подключаются, юристы начинаем требовать, либо вы начинаете нормально работать, потому что, ну, как бы мы готовы потерпеть перекрытие ради того, чтобы там трубы проложили, поменяли. Мы понимаем о том, что сети в городе старые, еще это что-то.
1: Месяца там они вот в этот участок 4 месяца.
0: 4 месяца?
1: Да. Ну, получается, 4 месяца. Все лето и сейчас вот октябрь месяц.
0: Слушай, а вот интересно, просто сейчас вот гипотетически, а если прям поднять вот вообще весь план работ, как он расписан? Просто на 4 месяца. Вот что конкретно там делается 4 месяца? Прям пошагово, по дням.
1: Там
0: вот
1: канализационные трубы что-то меняли. И я сейчас... Стоит буровая установка, одна труба валяется, где-то засыпан этот участок проезжего, где Норильская.
0: Ну, а понятно.
1: Где-то бетонные блоки до сих пор стоят.
0: Ну вот реально очень много вопросов к таким вот ремонтам. Еще вдобавок же скоро зима, ребят, ну камон, надо торопиться.
1: Так вот, асфальтом можно же закатать, пока пустовая температура. Я думаю, вот это объезжать, я не понимаю.
0: Спасибо тебе, да. Вопрос бомбящий день ото дня, на самом деле. Потому что вот с сетями будут и дальше работать, поверьте мне. Менять будут много чего. Алло. Ой, потише приемник.
2: Доброе утро.
0: Да, тише приемник, слушаю тебя.
2: Я бы хотел вот заострить внимание на знаки космонавтов, красных командиров, если со стороны веера ехать в сторону вокзала.
0: Так, так.
2: Вот. Там, получается, одна полоса налево идет на красных командиров, другая на Ильича уходит туда на восстание, направо, и две полосы прямо. Там поменяли знаки, и как бы получается, которая полоса прямо левее находится, надо перестраиваться в самый левый ряд, как бы левее уходить.
0: Ага.
2: Поменяли знаки, и люди не знают и едут. А и который едет прямо по правому ряду, он упирается в выделенку для общественного транспорта. И, соответственно, где поменяли знаки, он имеет право перестраиваться. Ну, вы поняли.
0: Ну, понятно.
2: Левее.
0: А проблема в том, что люди по привычке просто едут, да?
2: По привычке летят прямо и сигналят. Я вот ехал в выходной, мне посигналили, потом мы на Победе остановились. Я ему говорю, так ты куда едешь? А он говорит, ну, так там же я имею. Я говорю, так там знаки поменяли. Он такой, да, говорит, не знал. Туда-сюда посмотрю.
0: Ну, к сожалению, просто народ даже на том маршруте, который постоянно посещает, не замечает таких вещей. Люди уже по автомату просто едут. Стоит смотреть всегда и внимательно обращать внимание, потому что реально меняют и схемы проезда, и знаки меняют, и стрелки где-то добавляют, где-то убирают. Вот тут надо очень бдительным быть. Город живой, у нас много таких моментов постоянно вводится. Спасибо
2: так
0: тебе.
2: Вот, да, еще и со стороны, да, так же вокзала едешь. Грубо говоря, где пересечение с Победы, тоже бы сделали бы этот знак, поменяли, потому что правый ряд, он упирается в выделенку для общественного транспорта перед...
0: Понятно, я понял. Ну, там вот это все требует, мне кажется, просто времени, прикататься надо. Ну, молодец, что обратил на это внимание, сейчас успеем еще один звонок быстро принять. 237-104, быстрый вопрос, быстрый ответ, алло.
3: Алло.
0: Да, да.
3: Добрый день. Хотел водителей предупредить, вот вы если едете по трамвайным линиям, так вы
4: не имейте приоритет при повороте налево, если сплошная нарисована.
0: Mm-hmm. А они вообще там могут ехать, если сплошная нарисована?
4: Ну, есть же у нас сухари и такие самые важные, которым надо, которые быстрее. Просто сейчас вот ехали, я еду, хорошо в зеркало посмотрел перед маневром налево. Чувак просто едет по трамвайке, еще и дальним мне сигналит, что якобы я не прав. А мне надо повернуть, получается, через трамвайную линию налево, через перерывистую. А он просто едет через сплошную и клал на всех.
0: Да, так часто бывает, особенно на участках улиц Челюскинцев, Московская. Я вижу постоянно таких ухарей, которые...
4: Да, просто из-за таких людей потом время теряешь.
0: Ну да.
4: И как бы...
0: Я очень надеюсь на то, что на таких участках просто будут висеть камеры и полетят хорошие такие серьезные штрафчики.
4: Ну да, вот. А еще самый-то прикол, что он не просто может по трамвайке ехать, а он еще и на встречную трамвайную выезжает и считает, что ну это как бы нормально.
0: Ну слушай, это же правда, как в том анекдоте, только в России можно попасть в аварию на встречке, когда тебе кто-нибудь взад влетает, понимаешь?
4: То есть ну,
0: это,
4: да.
0: Это вот ситуация, печаль, тоска вообще. Люди пренебрегают
4: так,
0: этими правилами.
4: Так что хотел призвать водителей. Будьте осторожны, внимательны, соблюдайте ПДД.
0: Да, таких водителей, вредителей, их не надо ни к чему призывать, не надо штрафовать. Притом, чем чаще, тем лучше. Спасибо тебе большое, друзья. Запомните, главное соблюдать правила дорожного движения. Берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.

0: плана.
1: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 31 октября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65. Акция до конца октября этого года.
2: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
3: Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
4: Скоро холода. Не страшно, ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
5: «Хавейл» в CS Motors покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
6: Не оферта, предложение ограничено.

0: 13 октября с 16 до 20. Вечернее шоу «Навигатор» в Сандуновских банях на Куйбышева 42Б. Партнер проекта ИП Жуков Антон Владимирович.
1: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сандунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: В Монетке осень выгоды. Печенье Ulker с маршмеллоу 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
10: От 2 миллионов 499 тысяч 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
11: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов-консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.

0: сайт колесавалом.ру.
1: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-1386.
2: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
4: Только в этом октябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22. Lucky Motors, G-Tour.
5: Я тебе рассказал, что ты скидки и выгоды по программе «Трагин» до конца октября этого года. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта.
7: Доброе утро. 8:52 в Екатеринбурге.
8: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
7: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
9: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Временно исполняющим обязанности мэра Екатеринбурга официально стал накануне Рустам Галямов. Его назначил губернатор Денис Паслер. Напомню, Галямов занимал пост первого заместителя главы города. Вице-мэром он также был. Ну вот, а вчера его назначили пока временно исполняющим обязанности. Ну а Орлов, насколько мы все помним, подал в отставку. На другую должность он перешел, на другую должность или что он перешел. А банковские звонки начнут блокировать с 15 октября, если они нарушают новые правила. Операторы уже предупредили 6 крупнейших банков, на которые приходится 95% массовых звонков в финансовом секторе. Под блокировку попадут вызовы без согласия абонента, если банк не заключил договор на массовые звонки и их маркировку.
10: Ничего не поняла. Можно простыми словами? Что делать?
9: Чтобы... Не бери трубку, если тебе звонят с какими-то предложениями.
11: Нет, так мы так и не берем. Я вообще на самом деле просто хотел предупредить, я не знаю, это надо куда, в Москву или бы еще куда-то звонить. Вы понимаете, дорогие сотрудники подобных организаций, что подобные звонки, либо еще что-то, подрывают ваши же...
7: Конечно, они отталкивают.
11: Да, отталкивают ваших же клиентов. Ну вот я как клиент нескольких банков могу сказать, что какой бы банк мне ни звонил, вот я себе внутреннюю галочку ставлю. Ага, спасибо.
7: Заколебали,
11: да. И если меня интересовать будет какой-то банковский продукт, да я наберу сам, я найду сам. Сведения можете скинуть мне удаленно там в личный кабинет, еще что-то. Вам что от меня надо лично? Нет, звонят, знаешь, это. Нам всего две секунды. До свидания.
9: Всего 2 секунды, возьмите кредит. Но он такой выгодный, но вы не знаете, вот он вам понадобится.
11: Но не говори.
9: Да. При этом я соглашусь.
11: У меня в одном из банков персональный менеджер есть. Звонят вообще какие-то левые люди. Вы чё?
9: А это может персональный менеджер из левого?
11: Нет, нет.
9: А при этом самое забавное, когда тебе что-то надо, какой-то срочный вопрос
7: не
9: решить.
7: Звонишься.
9: Да, там какие-то боты, чаты, не можешь дозвониться до людей. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
12: Информация на правах рекламы.
13: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
14: А теперь мы живем в Новокольцовском.
13: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
15: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
16: ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
17: Климат, контроль, катапульты.
7: Спонсор прогноза погоды ООО СЗ «Проспект 1 Южный».
11: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске сегодня обещают до плюс 15 временами облачную погоду. В Ивделе плюс 7 и пасмурно. В Североуральске вероятны прояснения, но температура всего плюс 5, плюс 6.
7: В Екатеринбурге сегодня будет переменная облачность. И пока обещают без осадков. Температура воздуха днем плюс 10-12.
18: Пилот FM.
19: Реклама.
20: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги.
18: Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
19: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
18: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
20: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
22: Информация на правах рекламы.
23: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
24: Пап, ты мне?
23: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
24: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
23: Нет, сынок. Это нам с мамой.
25: Старое жилье оставьте детям.
26: О себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра». Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
27: УСЗ «Астрака» проектная декларация на сайте наш.рф. Продажа по 2014-му из-за рекламы оферта.
21: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Доброе утро. 9 часов и 2 минуты в Екатеринбурге. 13 октября. Вторник на календаре, на улице. Фу. Нет, на улице тепло, но асфальт влажный.
1: Влажно, да. Влажно, да,
0: но
1: конечно.
0: Пока нет, кстати, дождя. И вроде как синоптики говорят сегодня до плюс 15 градусов. Ну,
2: приятная погода для октября. Напомню, 13 октября на секунду. Середина осени.
1: Золотой это... осени, на секунду.
2: Да, в это время уже снег раньше лежал. А сейчас, видите, сухая.
0: Нет, раньше снег лежал на Сашкин день рождения, 25 октября вот он начинал идти. Так что посмотрим.
3: У меня бы не лежало вот этого, да?
1: Да. В эфире с вами «Катапульта» на радио. Пилот Мороз, Стрела, Новыч и Королев. И у нас вместе с «Автобан Импорт» продолжается акция под названием «Повод есть». Значит, понятно, что повод есть у каждого человека для своего праздника. Это может быть какое-то торжество. Повод абсолютно любой. И вот вы можете о своем поводе рассказать для праздника в личных сообщениях в нашу группу «Радио Пилот ВКонтакте», написав. И в пятницу уже в прямом эфире разыграем с помощью рандомайзера и определим победителя, который получит оплаченный ужин на двоих, внимание, в любом ресторане города.
3: Вот это да.
1: Таран-таран-дам.
3: Тут еще надо не прогадать.
1: Но уже люди закидывают нас историями, почему и для чего, и какие поводы у них.
2: Слушайте, напишут, да, в группу ВКонтакте «Радио Пилот». Пока поводы в большинстве своем стандартные. Да, либо день рождения, либо годовщина свадьбы. Но вот одна дама, сейчас ее пролистаю, найду. Лилию зовут, написала, что повод для праздника — это новая свободная жизнь. Видимо, развелась, хочет отметить.
1: Окей.
3: Прекрасно.
2: Единственное, с кем она будет отмечать,
0: если
2: она... С подружкой,
0: конечно.
1: Или нужен ведущий хороший.
2: Для одного человека, да?
1: Да-да-да. Конкурсы есть.
0: Да, ждем ваших поводов в нашу группу ВКонтакте, в личные сообщения. Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс», «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Странный рекорд наша страна установила. Ну, в общем, Россия второе место в мире занимает по числу замороженных людей.
0: Чего?
2: Полностью замороженных, только отдельные органы?
1: Полностью. Значит, об этом вот вчера буквально прочитал. Хотелось бы, конечно, посмотреть статистику. 109 россиян уже отдали свои тела на криосохранение в надежде, что их оживят в светлом будущем. Значит, всего в мире таких людей 740 человек. Больше всего, конечно, в Соединенных Штатах Америки. Там 566 таких замороженных. Их хранят в жидком азоте при температуре минус 196 градусов.
0: Они за это как-то дополнительно платили?
2: По-любому.
1: Наверное. Вот честно, не знаю. Но что сподвигло? Это, видимо...
2: Ипотеку, может быть, не хотели выплачивать.
1: Совсем неохота вот сейчас с людьми общаться. Вот настолько.
0: Нет, подожди, это же люди, извините, они умирают и их замораживают.
1: Нет, это те, кто хочет, чтобы их оживили.
2: Это как, по-моему, фильм со Сталлоне был. Разрушите, как он назывался.
3: Это же Остин Пауэрс тоже, да? Это же оттуда.
0: Подожди, это после смерти.
2: А зачем
0: это после
2: вопрос?
0: Смерти замораживают.
3: Кто придумает такую технологию оживлять зомби этих самых, что ли? Оживлять...
0: Так что ты людей? Тут это не путай.
1: А я-то вот думал, они
0: нет,
1: сами
0: нет,
1: себя
0: нет,
1: подписывают.
0: Нет,
1: да?
2: А просто зачем это людям, которых уже как бы нет живых?
1: Ну да, как они тогда ждут
0: может быть,
1: своих...
0: родственники захотели. Или перед смертью они подписали какой-то бумагу.
1: А их в какой-то момент... Ну, то есть, короче, очень много нюансов в этом фантастическом триллере, если честно. То есть это должны придумать, как человека разморозить, а потом его запустить по новой, я правильно понимаю?
2: Ну, что-то типа того. Было бы забавно, если бы, знаешь, там, человек в 15-м году себя заморозил, такой, ну, в 26-м выйду, там, поспокойнее время будет. Его раз разморозили, он такой, в смысле? А что случилось?
1: Честно, я вот не представляю, если бы меня переместили там, допустим, в какое-то даже недалекое будущее, там, в течение 100 лет, допустим, да, насколько все сильно изменится, и хотел бы я в этом сильно измениться видеть вообще все вот это вот, понимаешь? Вот живи я в конце там 19 века, а живи меня сейчас. Я бы, наверное, попросил обратно меня.
2: Обратно в 19 век отправить.
1: Да-да-да, ребят, пожалуйста, не надо.
3: Вот и наш Александр Сергеевич, поди-ка. Проснулся.
0: Здравствуйте. Да, и стихи мне, придумываешь.
1: Мне кажется, что больше возможны вот эти... Я не верю вот в это оживление, конечно. Да. Это, мне кажется, просто сбором денежных средств. Мне кажется, чаще надо думать вот об этом переселении, ну, то есть твоего сознания, перезагрузки. Ну, то есть, что тебя будут в другую оболочку переселять. Вот это мне как бы...
3: Ты не кофе выпил?
0: Посмотрите фильм «Вне себя».
1: Вот, да, типа того. Хороший фильм «Вне себя» называется.
2: Ну давай, Сашка, кого бы ты хотел, чтобы тебя переместили?
1: Ну явно не женщину. Это как в том фильме, помнишь, «Призрачный патруль»? Когда он был шикарной блондинкой, а этот был японским дедушкой. Ну, в общем, сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, это может знать каждый. 237-104, звоните, отвечайте на вопросы и, конечно, выигрывайте призы.
4: Реклама. Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-55-33.
5: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
6: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Строим новое.
2: Ремонтируем любимое.
1: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Нужен автомобиль? Вам в автоцентр «Восток». Чанган, ГАК, Амода, Джейку, Лада и новый бренд «Теннет Плюс». Тысяча авто в наличии, новые и с пробегом. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
3: Березовский! Так рядом же! Поехали!
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Сенсация. Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев, Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
6: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
7: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Катапульта.
10: Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:14 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Это может знать каждый». Спонсор конкурса ООО «Уникум Импорт». «Уникум» — автомобили с пробегом на автомагистральной 45.
3: На связи у нас Ксения. Продает бытовую химию, товары для дома. Ксения, привет.
4: Доброе утро.
2: Ой, надышишься, наверное, за день-то, да?
4: Нет, благо я продаю. Эти коробки мимо меня проходят.
3: То есть ты в офисе, ты не в магазине?
4: У меня хоум-офис.
3: Хоум-офис? Это да. В смысле ты на удаленке?
4: Да, да.
2: Ты дома, то есть в халате сидишь, значит,
3: погоди,
2: да?
3: Секундочку, погоди. То есть, по сути, ты работаешь как посредник. Я правильно понимаю, договора там всякие вот
4: я
3: эти
4: работаю
3: вот?
4: Я работаю на производителя, да, работаю на прямого производителя, который поставляет продукты в наши магазины.
2: О, ну давай, что за производитель? Как называется?
4: Лаврия.
3: Это...
2: Тут я не знаю такого.
3: Не слышал.
4: Известные торговые марки «Антипекин», антизастор, лимонгум,
2: антипетин, я знаю.
4: Энки, губки для дома, да, все для уборки дома.
3: Энки, губки.
2: Ну что, все, все нужно.
5: Ну, клининг, конечно, как без этого.
3: Ладно, я просто не сильно погружен в эту реальность, поэтому извини.
5: Избавлен, видишь?
3: Да, да, да.
5: Пока вантусом не надо поработать. Тут ты у нас
2: специалист.
5: Я тоже пользуюсь, потом, Леш, давай. Теперь твоя очередь.
3: Не, ну слушай, кстати, я давно уже ничего вот так вот.
2: Я вот вантусом прям вот.
3: Да, да, я обычно туда просто заливаю.
5: Ой, у нас
2: антизасор как раз.
3: Да, оно само что-то там растворяет.
5: Ой, посоветуйте, потому что у нас три блондинки.
2: Чего?
5: Как мы моемся?
2: Антизасор? Против волос прям есть такое, да?
3: Погоди.
5: Все.
2: Чего?
3: Ксюш, а это все не вредно, я имею в виду, там, для рук, еще чего-то?
4: Не, в любом случае антизасор лучше использовать в резиновых перчатках. Конечно, конечно.
3: Понятно.
5: А для труп это не вредно?
4: Нет, очень полезно.
2: Давайте играть уже.
3: Короче, углубились.
5: Сейчас про баню будет.
3: Сегодня, да, вопросы о бане. Там все это через пол стекат и утекат. Значит, три вопроса. Ответишь правильно на все три, получишь приз на выбор из нашей копилки. Начнем.
2: И первый вопрос. По народным поверьям в банях обитают особенные банные духи. Мужской дух назывался банник, а женский как?
3: Задериха, облепиха, обдериха.
4: Первая.
3: Задериха?
4: Да.
3: Именно она в бане. То есть,
6: задирала тебя, дернула за...
3: Мужик, банник, а женский задериха.
2: Задериха такая.
5: Задерика.
3: Нет, не задерика.
5: Я поняла.
4: Либо обдериха.
3: Ну, так ты выбери уже что-то одно.
4: Пускай будет обдериха.
3: Да, и обдериха это правильный она, ответ. Да, молодец.
5: Грязь, видимо, обдирать, да?
3: Кусками отламывать.
2: Второй вопрос. Какое название в летописях получили первые бани на Руси?
3: Парильни, жарильни или мыльни?
2: Первое. Первая баня.
4: Мыльни, наверное.
3: Что?
4: С мылом связано.
2: Мыльни?
4: Ну, мыльни, там же поначалу мылись, не сразу парились.
3: Так как бы вообще, в принципе, это придумали, чтобы помыться.
2: Да, да, да.
3: Просто многие сейчас очень ударились вот в эти всякие процедурные вещи, а так-то изначально, да,
2: мыльни,
3: там мылись, мыльни, поэтому мыльни.
2: Мыльни, вот эти.
3: Притом баня была у нас тогда, когда просвещенная Европа не мылась месяцами.
5: Здрасте, а что это они там, авримские?
3: Не-не-не, там прям вот я беру просвещенную Европу.
2: Так, давайте заключительный вопрос. Одними из первых баню придумали индейцы, между прочим. У них она называлась темаскаль. Дословно как это переводится?
3: Темаскаль – это дом горячих камней, дом чистого духа, дом большого пара.
4: Дом чистого духа.
3: Ты уверена?
2: Ну, индейцы, да, подходят.
3: Да, чистый дух, и вот все. Темаскаль.
4: Ну, чистый дух, наверное. А как третий вариант?
3: Дом горячих камней, дом чистого духа, дом большого пара.
4: Ну, точно не первое, наверное. Ну, пускай будет чистый дух.
3: Мы принимаем твой чистый дух. Значит, я-то бы на самом деле начал думать как-то о компонентах этого слова. Потому что мне кажется, что более созвучен темаскаль, это что-то там из разряда камни, там еще чего-то. Ну и надо понимать, за счет чего, собственно, нагрев помещения-то и происходил. Поэтому у индейцев все было просто. Там, где горячие камни, там, собственно, и темаскаль. Поэтому тут, к сожалению, ты промахнулась, Ксюш.
2: Но твой вариант тоже был хороший.
3: Да, дом горячих камней. Вот так называлось это все. Не пугайся, ничего страшного в этом нет. Мы тебе желаем хороших продаж. Кричи катапульта. 3, 4.
4: Катапульта!
1: На радиопилот. Информация на правах рекламы. Пуни-пуни.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи, Бебеля 33.
1: У меня дел навалом. Это вам делать нечего.
2: Это я.
1: С ТикТока не вылазите, ни с лайков.
3: Доброе утро, 9 часов 23 минуты в Екатеринбурге. С вами Катапульта. И расскажу о том, что надо делать, чтобы лучше работать осенью.
0: Давай, баблина.
3: Да. А посоветовали смотреть в окошко. Не тиктоки эти ваши, не всякие соцсети, а смотрите в окошко. Осеннее снижение продуктивности. Это естественная реакция организма. И это нормально. Но, ну, все заканчивается отпуска, возвращается дедлайны, дорога в темноте, мозг не успевает перестроиться. И вот несколько советов, как хакнуть свой режим в холодный сезон. Повторение, мать учения.
4: Ну-ка.
3: Не читайте рабочие чаты с кровати. Начинайте утро с простых задач. Ну, самые простые, там, почистить зубы, что там, какие-то...
5: В туалет сходить.
3: Да-да-да, не надо сидеть.
4: А если я во время этой задачи могу читать?
3: Вот, так ты начинаешь, ты сделай свое естественное дело. Не надо в этот момент читать рабочий чат. Не надо расстраиваться.
4: С рабочим чатом мое естественное дело просто спорить.
3: Слушай, у нас рабочий чат, я тебя умоляю. Ну, другие... Прогулка в первой половине дня. Надо прогуляться. Ставить сложные задачи на пиковые часы активности, днем делать паузы, просто глядя в окошко.
0: Подожди, когда пиковые часы активности?
3: Ну, днем, видимо.
5: Там есть какое-то окно пятиминутное, да.
3: А вечером гасите яркие экраны и не работайте из кроватки.
5: Спасибо. Ничего нового мы для себя не узнали.
4: Такое себе, такое, да.
3: Да. Вы лучше читайте книжки. Там столько интересного пишут. Вот тут вот история достойная, буквально не просто экранизация, а, возможно, даже романа. Мужчина второй раз сделал предложение женщине, которая отрезала ему орган. Чего? И смыла этот орган в унитаз. В общем, сейчас расскажу.
5: По-моему, даже была у нас такая
3: новость. У нас была такая история. Мы обсуждали в «Катапульте», мы такое не пропускаем. Это бразильские страсти. Дело было еще в 23-м году. Тетя, значит,
0: отрос?
3: Заподозрила, что муж ей изменяет, и решила вот так отомстить.
0: Но доказательств не было, да?
3: Связала ему там руки, взяла, отрезала,
5: чик-чик,
3: смыла.
5: И больше чик-чик. Не мужик.
3: Да. Мужчина выжил. Получил, конечно, увечья. Орган восстановить не удалось. Значит, эту женщину приговорили к 4 годам и 8 месяцам тюремного заключения. Но она вышла из тюрьмы по УДО, и этот бедолага, вот то он ее встретил, понимаете, из тюрьмы. Сразу же с ней связался, чтобы возобновить отношения.
0: Ну, конечно,
3: сказал, что все
0: нужен,
3: еще любит ее. Ее поступок объяснил просто сильными эмоциями. Это просто были нереально сильные
0: оправдал
3: чувства.
0: Сам, да?
3: И пара планирует сыграть вторую свадьбу и сделать ремонт в доме.
5: А что там по достоинству,
4: как теперь времени у них будет много свободного?
3: Так ведь он решил сделать операцию по реконструкции и установке импланта. И уже даже объявил сбор средств, потому что его личных денежек не хватает. И вот если...
0: А с нее ничего не взял?
3: Ну а как? Она просто любимая женщина.
5: Могла слепить из хлебного мякиша, пока там была в этих местах.
4: Слово «мякиш».
6: Утреннее шоу на радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.

закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца октября текущего года.

0: Марфины.
1: Сайт колесовалом.ру.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидки действуют до 31 октября этого года.
7: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
8: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
9: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу: город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
10: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
11: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
12: Планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
13: Лим-Попо. Позитив не за горами.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-парк.ру.
15: Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-7008-907. 0+.
16: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
17: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги.
18: RCC и Karate Combat.
19: И сегодня здесь решится судьба мирового титула.
20: Ильяс Хамзин против Александра Косма.
21: Также на арене чемпионы RCC Влад Белас и Дмитрий Климов.
22: RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена.
23: Будущее начинается здесь.
24: 12+. При поддержке русской медной компании.
10: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
11: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
12: Планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
13: Лим-Попо. Позитив не за горами.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-парк.ру.
15: Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-7008-907. 0+.
25: Зов призов в Монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Акция с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте monetka.ru.
26: Катапульта.
27: Да,

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:34 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Система комфорта». Компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности 304-6060. На посту, Санек, что там видишь?
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, что могу сказать? В некоторых участках действительно стало свободнее. Например, со стороны Пышмы и на Космонавта в целом. Ну, в районе Артинской, правда, придется немножко постоять. На Шевской тоже трафик ускорился, еще не ускорилось все в районе.

0: Доброе утро. 9 часов и 52 минуты в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ИП Манохина Вера Сергеевна. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Жительницы Екатеринбурга смогут бесплатно проконсультироваться с онкологом-мамологом. С 12 по 17 октября в ТРЦ «Гринвич», то есть всю неделю, будет работать специальная розовая кабина профилактики. Женщины смогут получить консультацию, задать вопросы о здоровье. А кабина будет открыта с 10.00 до 22.00. Это первый этаж, вход со стороны детской филармонии.
0: Ну, имейте это здорово, да. Такие профилактические вещи очень нужны.
1: Тем более, что многие просто не уделяют времени своему здоровью.
0: Да.
1: Но зато в торговый центр мы сходить любим. Поэтому,
0: поэтому тебе, совместим, да.
2: Причем у входа сразу, да, чтобы не заблудились. А в магазинах могут возникнуть перебои с поставками популярных газировок. Крупные поставщики предупредили о возможных задержках из-за сбоев в работе дата-центров Яндекса.
1: Пропенная такая же новость была.
2: Да, затронули маркировку товаров, оформление электронных документов. Ну, надеемся, что в ближайшее время все
3: выживем
2: восстановится.
3: Мы, наверное, без Балтики и вот без этой самой...
1: Не, ну тут видишь, как бы система учета плохо работает. И вот в этом как бы вопросик. Что касается вот в дальнейшем работы, надо, наверное, как-то в масштабах страны думать о том, как это разделить, чтобы это не было в одной корзине все.
2: Разделить и, естественно, защитить, предугадать немножко. А Тоби Магуайр стал вчера главным героем всех мемов после того, как провел свадьбу своей бывшей жены Дженнифер с наследником миллиардера.
1: Ну, он провел регистрацию,
3: Слушай, они 10 лет назад расстались, по-дружески, она вышла замуж за очень богатого человека. Там были
1: Очень накачанного чернокожего
3: там
1: парня.
3: Там были Леонардо Ди Каприо на этой свадьбе, там были этот самый Лорен Санчес, вот это...
2: Я тебе верю. Просто, Лина, да, если бы тебя твой бывший муж позвал провести его свадьбу, ты бы согласилась?
3: Не знаю.
2: Просто Тоби Магуайра уже окрестили главным Купидоном. Но он милый, да.
1: Там просто очень прикольная фотка мне понравилась, где в гостинице кровать, и рядом стоит стульчик, типа, это для тебя, Тоби.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Квартиру поменять хотел? Обратился в «Добродел».
6: Ипотеку взять сумели? Помогли

0: В Доброделе!
1: Старый дом продать успел. Вот спасибо, Добродел.
2: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
3: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на добродел.рф.
4: Добродел. Сеть офисов недвижимости.
5: Климат-контроль катапульты.
6: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинес».
7: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске сегодня обещают до плюс 15 и временами облачную погоду. В Ивделе плюс 7 и пасмурно. В Североуральске вероятны прояснения, но температура всего плюс 5, плюс 6.
6: В Екатеринбурге сегодня будет переменная облачность. И пока обещают без осадков. Температура воздуха днем плюс 10-12.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
12: Информация на правах рекламы.
13: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
14: Шутки в сторону. Концептуально.

0: 10 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10:03 в Екатеринбурге. 13 октября на календаре. Вторник. И сейчас о спорте немного поговорим.
1: О, ребята, у нас парни крупные пришли, серьезные.
0: Высокие.
1: Тут грядет большое событие. И вот у нас в гостях два бойца клуба «Архангел Михаил». Один из них Игорь Загайнов. Он мастер спорта международного класса по карате, боец клуба «Архангел Михаил». Привет.
2: Привет, да, привет. Добрые друзья, добрый день, доброе утро, немного не выспался, и я всех рад очень слышать и рад всех приветствовать.
1: Рядышком Максим Бакланов находится, он чемпион RCC Firefight в тяжелом весе и также боец Архангела Михаила. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, всех.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Насколько я понимаю, уже в эти выходные прямо большая у нас будет заруба. И фанаты единоборств придут смотреть на 18 ярких поединков с участием звезд России, Белоруссии, Бразилии, Грузии, там Иран приезжает, Новая
0: Америка
1: Зеландия,
0: даже.
1: США приезжает и так далее. Вы, я так понимаю, оба еще и в Японии успели подраться, да? Расскажите,
2: да,
1: что это было?
0: Вы между собой там? Это что?
2: Нет, это было еще в моей карьере в карате Кёкушинкай, я дрался в Японии на абсолютно чемпионате мира.
0: Давай, микрофон говори только.
2: И... сейчас это, как бы так скажем, не взаимосвязано с текущей карьерой.
1: Ага.
2: Карате Кёкушинкай — это...
0: Мы тебя не слышим.
2: Это моя база. Uh-huh. Это моя база, карате Кёкушинкай. И я с нее начинал. Потом уже я перешел в профессионалы и начал драться по кикбоксингу. И сейчас карате комбат — это больше название лиги. Правила, по которым я дрался, и которые сейчас будут, это абсолютно разные вещи.
0: Игорь, а там же японцы, они маленькие. Вот как ты
1: не
0: же
1: все.
0: Сразу же, нет? Ну ты 198 рост у тебя, или сколько там, около 2 метров, да?
2: Ну, абсолютно категория, там не только...
0: Там просто пушок.
2: Там не только дерутся японцы, там дерутся еще иностранцы, очень тоже крупные. Ну и плюс есть... лидеры японской сборной, которые достаточно тоже такие крупные ребята, они берут техникой. Они берут техникой, в первую очередь, не силой.
1: Максим, а кто у тебя будет соперник? Ты уже знаешь?
3: В карате-комбате?
1: Да.
3: Да, там хороший бразилец, топ-10 идет в лиге, был в лиге Беллатор топ-10. Вот, это считается такой довольно-таки хороший уровень, тоже больше в ударке.
1: А ты смотришь его поединки, чтобы прям...
3: Ну, пытаться? Я парочку посмотрел, как бы для себя посмотреть какие-то, uh-huh. может, привычки его. Какие-то, может, фишки, что он чаще всего повторяет. Ну, этого достаточно мне.
1: У меня вопрос. Многие еще пока для себя абсолютно не поняли, да, что за формат такой карате-комбат и в чем его прелесть. Расскажите о нюансах. Вы, по сути, деретесь как будто бы в яме, как в углублении. И там можно пользоваться вообще всем периметром, да? Так же, как октагоном, но только вот с возвышения, грубо говоря, запрыги. В этом весь прикол или как? Что там разрешено, что не разрешено? Есть ли какие-то нюансы, в которые стоит посвятить зрителей? Ведь некоторые люди реально придут впервые смотреть.
2: Да, я понимаю эти самые вопросы. Самые главные нюансы, думаю, это ограничения по борьбе. Mm-hmm. Если соперника, условно, ты перевел на настил, угу. и начинаешь добивать, ты можешь добивать его только, если у тебя стоит одно колено на полу. Либо ты вообще стоишь полностью. Болевых, удушающих нету. Если вы завязали с партери, нету залеживаний, вас сразу поднимают в стойку, вы, значит, продолжаете рубиться. То есть максимально... Угу. А максимальное ограничение именно в возне и максимум именно зрелища, ущерба, крови, мяса, вот все, что любят зрители. Это вот самый главный нюанс. Ну и плюс, яма, она идет не прямо, ага. не ровно по 90 градусов, как сетка в ММА, она идет под наклоном 45 градусов.
1: Ага. То есть на нее забегать может?
2: На нее можно забегать, и это как... плюс, так скажем.
0: Но
2: а из минусов...
0: еще, да, там такие... Там
2: но она мягкая, но тем не менее, если ты на него лег, тебе очень легко... вниз скатить,
1: понятно.
2: Потому что оно достаточно скользкое.
1: Там 18 поединков будет. Расскажите мне, пожалуйста, какими вы выступаете, чтобы понимать вообще, где-то в середине карты или как?
2: Так, ну, мы деремся почти друг за другом. Если считать с главного боя, главный бой Ильяс, Хамзин с Космо Александре, потом соглавный, со-со-главный, и я дерусь...
0: Белас будет еще.
2: Да, но он дерется по правилам грэплинга. Не дерется, а схватка по правилам грэплинга.
1: Вот
2: то есть у меня четвертый бой получается с конца. У Максима пятый, да, вроде? То есть мы друг за другом деремся.
1: То есть вы прям туда, ближе к главному бою?
2: Да, ближе к мейн-карду, да.
1: Ну и, конечно, надо сказать людям, что будет главный бой, и там участвует Ильяс Хамзин. Они дерутся с чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу, поэтому вот. Сколько всего спортсменов наших, вот именно уральских, участвует, тех, кто представляет клуб «Архангел Михаил»?
2: Надо будет сейчас пересчитывать по пальцам.
1: Но не, имеется в виду большая часть из 18 поединков?
2: Нет, нас всего дерется около 5 человек.
1: А еще приезжают же иностранцы?
2: Да, иностранцев будет достаточно много.
1: А у тебя кто соперник?
2: У меня соперник также бразилец, как и у Макса. И тоже, но он уже базовый кикбоксер, он дрался за титул в Глории, за титул One Championship. Такой уже матерый дядька, но я рассчитываю, конечно же, победить.
1: Ну, ребят, как отметите, когда победите?
4: Не, вы же сначала, вы сейчас вообще на весогоне гоните, что ли?
2: Нет, мы большие дядьки, мы не гоняем веса.
1: Он 2 метра роста.
2: Нам можно кушать.
1: Там нет такого.
2: Мы поэтому в хорошем настроении таком, потому что мы никакого вес не гоняем, мы можем этот...
1: Ну, по сути, я так понимаю, это формат новый, интересный, и у людей будет интересное зрелище.
4: Да, у КМК-арена в эту субботу. С 17 часов.
1: Прям с 17 начало, начнутся бои, да. Лучше приходить пораньше. Ребят, мы вам обоим желаем победы. Учитывая, что каждая ваша рука примерно с пол моей башки размером, надо. Вы их, пожалуйста, поберегите.
2: Я ногами бью.
1: А, вон оно как.
0: А ну, там нога тоже большая.
3: Я руками, чаще руками.
1: Вы друг друга заменили. Вы можете, кстати, в парах выступать.
2: Так мы перенимаем опыт. Макс меня учит руками бить, я его ногами.
1: Ребят, желаем вам победы. Всех зрителей приглашаем уже в эту субботу для того, чтобы насладиться настоящим интересным зрелищем. Ну и сейчас будем принимать звонки от наших слушателей. Впереди у нас игра под названием «Секундомер» 237-104. Звоните, угадывайте песню и выигрывайте призы.
5: Реклама.

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Алло, кто это?
3: Это ты из будущего?
2: Круто. И где мы сейчас?
3: Там, где купили апартаменты.
2: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
3: Еще бы. Сама скоро оценишь.
2: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Да,

0: 269. Звони 253-0053.
1: В то время, когда все повышают цены в погоне за прибылью, мы, наоборот, снизили стоимость норма часа, чтобы кузовной ремонт обычного автомобиля стал доступнее.
2: Сервисный центр SkillPro. Профессиональный кузовной ремонт любой сложности, восстановление и покраска деталей с точным подбором цвета, гарантия на все работы и высокий уровень сервиса.
1: SkillPro. Опыт настоящих профессионалов.
2: Улица 40-летия Комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
3: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос – 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-13-86.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. Урал-Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
6: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
7: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
8: Екатеринбург, 2026 год, 0+.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта.

0: на секундах свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро. 10:16 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Секундомер». Его спонсор – ЗАО «Автохолдинг» «Джитур Лаки Мотор» Селькоровская, 22.
3: На связи у нас наша постоянная, уже многолетняя гостья.
2: Так.
3: Кира, инженер строительной компании. Кира, привет.
4: Привет.
3: Здравствуй. Что-то поближе к телефону говори, пожалуйста.
5: Алло.
3: Да. Кир, скажи мне, пожалуйста, ты конкретно там готовыми объектами занимаешься или чем, или чего?
5: Нет, мы строим.
3: Ну, это понятно.
5: Для людей, да.
3: Строишь для людей. Я вот тут недавно посмотрел интересную документацию от наших застройщиков для людей. Сейчас появились в договорах купли-продажи квартир очень интересные пункты, где, оказывается, надо принимать квартиру с неровными стенами, продуваемыми окнами. Сейчас вон людям вписывают, что, оказывается, и углы могут промерзать, а ты, типа, ничего с этим сделать не можешь. Это что у нас?
5: У нас такого нет.
3: Ну, слава богу, надеюсь. Просто я прям почитал, оказывается, на Урале прям такая статистика печаль вообще.
4: Ну, такие погрешности можно, типа, принять, а потом...
3: Ага, а потом за свой счет их устранять. Че говоришь? Кира, ты сама-то в своей новостройке живешь, которую построила?
5: Что сейчас?
3: Ну, у тебя есть квартира, которую строила твоя компания?
5: Нет, я купила себе во вторичке.
2: Вот так вот.
3: А че ж
5: ты? Ну, рядом с работой надо было.
3: Ну ладно, давай тогда поиграем. У нас для тебя есть 10 секунд из популярного трека. Мы тебе даем только одну из наших 10 на выбор. Какую по счету возьмешь?
5: Ну, несколько лет подряд я выбираю всегда третью.
3: Да. И что тебе, везет?
5: Ага. Да.
3: Ну давай тогда и сейчас третью. Три раза она для тебя звучит. Угадываешь песню и кто ее поет, получаешь приз. Итак, поехали. Первая попытка. Вторая попытка. И третье. Это вообще легкотня.
5: Возле дома твоего. Это гангстер-рэп.
3: А кто поет?
5: Серега.
3: Молодец, да. Абсолютно верно. Серега, гангстер-рэп.
2: Возле дома твоего.
3: А звучит этот хит вот так.
4: Слушай, хорошо,
3: ну вообще на самом деле неплохая, интересная.
4: Да. Я вот не очень люблю вот все эти народные, но вот это я прям люблю, да.
3: Ну что ж, Кир, мы тебя поздравляем. Что у нас есть для тебя из призов? Даже не знаю, чем тебя удивить, вот если честно.
5: Боями. Может, бои есть?
3: Это вот ребята ушли, надо было у них это, выпрашивать. Что касается... Смотри, значит, у нас есть билеты в Континент Синема, ТРЦ Алатырь, сходить посмотреть фильм за наш счет. Есть билеты на спектакль 451 градус по Фаренгейту 16 октября в театральном пространстве Театрум, это в Верхней Пышме. Есть два билета на концерт Романа Ланкина к далеким берегам, 31 октября он выступает в ЦК «Урал». Есть билеты на матч ВК «Уралочка» НТМК против «Корабелки» 16 октября играют в «Дивсе», плюс там фирменная футболка, билеты в Музей изобразительных искусств и сертификат в аквапарк Лим-Попо на 1000. Че хочешь?
5: Билеты в кино.
3: Тогда пойдешь в кино за наш счет смотреть. Кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта!
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Никогда еще Джитур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось. Только в этом октябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22. Lucky Motors, G-Tour. Нет, я процентов, как на скидки и выгоды программе. Трогай до конца октября этого года.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Уникум Импорт». Тенет «Уникум» на Бибеле 33.
1: Маромойка, маромойка, украшение помойки.
2: Лина, это я.
3: Доброе утро, 10 часов 23 минуты в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Вроде повода нет, а мы улыбаемся, не стесняемся. И правильно делаете, вы тоже. Потому что радиопилоты клиника «Нейтив» объявили фотоконкурс. Ну, прямо такая тема, улыбайтесь, не стесняйтесь. До 16 октября, это будет пятница, до 15.00. Присылайте свои фотографии с вашими улыбками. Себя, детей, собаку-улыбаку тоже можно, почему бы и нет. А в пятницу уже ребята из навигации выберут победителя, который получит сертификат на 3000 рублей в клинику «Нейтив». Партнер проекта — современная стоматология на Азина 31 ООО «Клиника Нейтив Дента». Ну а теперь о том, что происходит в мире. Какая романтичная история. Не знаю, вот, помните, я вам рассказывала про белорусского дизайнера, который сделал пухач, набитый сеном?
4: Сеновик.
3: Да, сеновик. И он, кстати, продается у него на сайте. Это в Белоруссии, чувак. Такой пухач стоит 50 тысяч рублей. Ну, в принципе, для арт-объекта это прикольная штука. Но тут он сделал в единственном экземпляре пуховик, набитый розами, для своей бывшей возлюбленной.
5: Чего для бывшей-то?
3: Ну, вот так
0: бывшей.
5: А подкладка с шипами?
3: Ну, честно говоря, он не продается, потому что это арт-объект как память. Представлен в коллекции «Кутюр». 15 тысяч лепестков настоящих роз. Ну, просто сама идея классная. Это так красиво, то есть это прямо настоящие лепестки.
0: А что красиво-то? Они же внутри.
3: А ну это, нет, а это прозрачная, как бы, такая.
5: У него
3: пластик.
5: Же там...
3: Прозрачная, и внутри все видно.
5: Как будто в теплице.
3: Да-да-да-да-да. Посвятил свое бывшее творение бывшей возлюбленной. Бывшее творение бывшей возлюбленной. За неделю до выпуска он хотел подарить ей, но она отказалась. Короче, какая-то... Странная
4: мутная
3: женщина.
4: История,
3: ну, впереди
4: если
3: зима, а ты без пухача. Вот ты оставайся.
5: Слушайте,
3: без пухача.
5: Да мы же не знаем всей истории
3: можно
5: у них.
3: Же, можно
5: может,
3: же
5: она
3: столько...
5: ему подарила ответный с чем-нибудь еще. Пуховик, да. Вот именно, да, такой коричневый пуховик.
6: Утреннее шоу на радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли доп. Оборудование» в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
3: О, специализированный застройщик УГМК «Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 13 октября с 16 до 20. Вечернее шоу «Навигатор» в Сандуновских банях на Куйбышева 42Б. Партнер проекта ИП Жуков Антон Владимирович.
1: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сандунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
0: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А, Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
2: 10 тысяч причин для красивой улыбки.
3: Весь октябрь клиника «Нейтив» дарит 10 тысяч бонусных рублей каждому пациенту на все услуги стоматологии.
2: Лечение, имплантация и протезирование. Выбирайте, на что потратить свои бонусы.
3: Подробности по телефону 343-77-00 и на сайте клиника-нейтив.ру.
2: Стоматология клиника «Нейтив». Екатеринбург, Азина 31.
4: Бонусами можно оплатить до 20% стоимости услуг до 31 декабря этого года. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Geely CityRay – современный кроссовер для активной жизни. Динамичный, экономичный и комфортный. Четыре режима вождения, интеллектуальные ассистенты и просторный салон. Geely CityRay – энергия города. Пройдите тест-драйв в Geely Акаме. До конца октября по цене от 2 499 990 рублей.
2: Реклама ООО «Авамоторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Катапульта. Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:33 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор — ООО «Системы комфорта» компании «СК Урал», производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности 304-6060. На посту, Санек, что там? Давай рассказывай.
2: Такие, доброе утро, дорогие автомобилисты. Что касается движения в городе, ну, хочется сказать, реально полегчало, да, и действительно народ резко поехал по делам. Правда, многие уже этими делами занимаются с утра. На Восточной не очень получается заниматься делами. До улицы Малышева придется подстаивать. В районе Восточной Декабристов тоже. Старый Сибирский тракт под Калину аналогично. Там открыли Куйбышева, если что. Затруднения также в районе Московской горки Радищева-Малышева по Московской. Также есть сложности на Куйбышева в районе Луначарского и Роза-Люксембург, если ехать со стороны Восточки. По-прежнему еще не изменилась ситуация со стороны кольца перед Амундсена по объездной, а вот со стороны отдаленных районов вообще тишь да гладь, спокойненько. Затруднений нет и страшных таких на Уралмаше. Единственная сложность вот в районе Донбасской получается после поворота на Серовский тракт, вообще в районе Белой башни. Особенно со стороны Бакинских комиссаров, Кировградской, вот оттуда больше народу стоит. А в целом движение позитивное, чего хочется пожелать. Езжайте аккуратно, соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
4: Дедушка, а он еще работает?
3: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
4: Тогда передадим септик нашим детям?
5: Ага.

0: 11 часов и 8 минут в Екатеринбурге. Это «Радиопилот». Меня зовут Надя Стрельникова. И до 16.00 буду вместе с вами на 104.10 FM. В эфире «Пилота» сейчас проходит высший пилотаж, лучшая музыка. Спонсор высшего пилотажа ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41. Район Вторчермет.
1: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
3: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
2: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
4: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
5: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
6: Пап, ты мне...
5: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
7: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
5: Нет, сынок. Это нам с мамой.
8: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра». Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
9: УСЗ «Астра» проект на декларации на сайте «Наш.ком.рф». Продажа по 2014 мая за рекламный эфир.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс

0: Реклама.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: Сайт колесовалом.ру.
1: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.

открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: 11:27 в Екатеринбурге. И сейчас самое время рассказать о ситуации на дорогах. Спонсор проверки ООО «Системы комфорта» компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности 304-6060. И по сообщению Яндекс.Карт, сейчас в городе затруднено движение на Шевской. Там произошла авария в левом ряду между улицами Краснофлотцев и Карепина. И пробка собирается достаточно длинная. Из-за ремонтных работ на Уралмаш на Донбасской от Белой башни до машиностроителей в обе стороны затруднен проезд. И в течение дня эти пробки будут продолжаться. Также сейчас на Первомайской перед Карла Либнихта и от Карла Либнихта по Первомайской в направлении Мамино-Сибиряка тоже затруднено движение. Есть затруднение и по Малышево от центральной гостиницы в направлении ЖБИ. По Куйбышево тоже пробка, но уже от Восточной и в направлении улицы 8 марта. Там, кстати, пробка серьезная. В целом в городе движение рабочее. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. «Септик Урал». Раз и навсегда.
3: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: А цены ниже плинтуса.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Попытка атаки дронов ВСУ на Москву и Подмосковье минувшей ночью и утром стала одной из крупнейших с начала года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В регион летели больше 400 беспилотников. Большинство были сбиты на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве уничтожены 65 дронов. Всего над регионами России были сбиты более 600 беспилотных летательных аппаратов. В частности, в Калужской области повреждение получило здание школы, на Ставрополье промзона, пишет Лента.ру. В центре Екатеринбурга сегодня неожиданно для автомобилистов перекрыли развязку Мамино-Сибиряка Энгельса. Односторонняя улица стала тупиковой, на ней возник коллапс, пишет Я-1, ссылаясь на автомобилистов. Сначала появился знак «Въезд запрещен», так называемый «кирпич». Около 9 утра поставили знак двустороннего движения. По словам местных жителей, на перекрестке давно провалились 4 люка канализации. Однако заранее о ремонте не предупреждали. Спикером Свердловского заксобрания сегодня был избран глава облсполкома «Единой России» Дмитрий Жуков. За него проголосовали все 48 присутствующих на заседании депутатов. Кандидатуру представила коллегам бывший спикер Людмила Бабушкина. Дмитрий Жуков возглавляет исполком «Единой России» с 2019 года. С 2022 занимает пост первого зампреда заксобрания. Людмила Бабушкина была спикером с 2011 года по текущий, напоминает «Новый день». Предстоящая зима в России ожидается теплой или даже бесснежной. Об этом сообщил изданию «Абзац» старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов. По его словам, потепление в России идет быстрее, чем на планете в целом. Причина – континентальный климат и близость к Арктике. На погоде скажутся температурные аномалии в Тихом океане. Из-за них снегопады станут кратковременными. Снег будет быстро таять. Климатолог допустил, что сроки образования устойчивого снега окончательно сместились, и, например, в центре России устойчивый снежный покров может не установиться до марта, пишет газета.ру. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
1: Информация на правах рекламы.
4: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
5: А теперь мы живем в Новокольцовском.
4: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
6: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
7: О, специализированных отрывочек Сенар Девелопмент. Проектная декларация на сайте нашточедом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на senardevelopment.ru, город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
8: Спонсор прогноза погоды ООО «ЭЗ Проспект 1 Южный». Синоптики обещают на завтрашний день, 14 октября, облачную с прояснениями погоду, днем без осадков, температура воздуха ночью плюс 6-8, днем 9-11 градусов тепла.
1: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
11: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
10: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
14: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
15: Пап, ты мне?
14: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
15: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
14: Нет, сынок. Это нам с мамой.
16: Старое жилье оставьте детям.
17: О себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра». Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
18: УСЗ «Астрокапрайт». Новация на сайте наш.рф. Продажа по 2014. Моя реклама не идет.

0: Час дня в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Конничива.
7: Саламат сива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
2: Радио. 104 FM.
12: Дневной драйв на Радио Пилот.
0: Спонсор дневного драйва ИП «Тугушев Мнир Каюмович». Антикварный салон «Антарес» на Малышева 15.

0: информация на правах рекламы.
1: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-13-86.
2: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 13:14 в Екатеринбурге продолжается рабочий вторник, 13 октября. И если, ребята, у вас есть повод, принимайте участие в нашей акции. Радиопилоты «Автобан Импорт» объявляют как раз-таки о начале акции. Мы назвали ее «Повод есть», потому что у каждого есть повод для праздничного ужина. Это может быть день рождения, какое-то событие, там, выиграли соревнования, или, может быть, питомца нового приобрели. В общем, вся наша жизнь состоит из каких-то больших, маленьких поводов для праздника. Так вот, о своем поводе для праздника вы можете рассказать в личных сообщениях группы «Радиопилот» ВКонтакте. И в пятницу мы в прямом эфире с помощью рандомайзера определим победителя и подарим ему, внимание, оплаченный ужин на двоих в абсолютно любом ресторане города. Так что пишите свои поводы в личные сообщения, напомню, группы «Радиопилот» ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс», «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Реклама.
2: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт auction-antares.ru. ИП Тугушев, Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
3: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
4: О, специализированный застройщик УГМК Екатеринбург. Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: Самолетная 47-001-5533.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
2: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
4: Как знал, что ты здесь?
5: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
4: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
6: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
4: Хорошая аптека. Фармленд.
7: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организации акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Позитив не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-парк.ру.
7: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-670-70-08-907. 0+.
8: Мам, мне кажется, Рефтинским. В холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
9: Мы же их только вчера спасали.
10: А мы готовы спасать их каждый день.
8: И побольше.
9: Герои мои.
11: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
12: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дневной драйв на радиопилот.

0: 13 часов и 52 минуты в Екатеринбурге. Сейчас время новостей. Спонсор выпуска ИП Манохина Вера Сергеевна. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Еврокомиссия, только утвердив 22-й пакет антироссийских санкций, уже готовит новый 23-й, сообщает сегодня издание «Политико», ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника. По его данным, на саммите ЕС 15 октября европейские лидеры планируют обсудить ряд новых ограничений, в частности, меры по сокращению доходов России от продажи нефтепродуктов. Издание отмечает, что это будет противоречить позиции президента США, который пытается улучшить ситуацию с топливом в своей стране за счет российского дизеля. Напомню, буквально накануне ЕС ввел новые санкции против почти 1600 физлиц и компаний России. Между тем, принятый накануне пакет европейских санкций вошли 20 свердловских компаний. В этом числе «Уралпластик», «Уральский шинный завод», «Уральский завод резинотехнических изделий», а также «Уралкожа», «Уралкабель», «Уральский завод химреактивов», «Уральский оптико-механический завод» имени Еламова и другие, пишет «Комсомольская правда». Прививать свердловчан от гриппа в торговых центрах пока не будут. Всю поставленную вакцину развезли по больницам и поликлиникам региона. Прививочные кабинеты в них работают, в том числе по выходным, сообщили в Минздраве области. Вакцинацию в торговых центрах Екатеринбурга и других городов области обещали начать еще в октябре, но к середине месяца кабинеты так и не открылись. Завершить кампанию планируют до ноября. Традиционный рост заболеваемости гриппом начинается в конце ноября, продолжается до середины февраля. Для выработки иммунитета требуется около 2 недель, отмечает новый день. Легендарного голливудского актера Майкла Дугласа раскритиковали за откровенные мемуары, пишет издание Daily Mail. 82-летний актер выпустил книгу, в которой рассказал о своих романах, в том числе с многими коллегами по съемкам. Также актер раскрыл интимные подробности семейной жизни с актрисой Кэтрин Зета-Джонс. Книга называется «Чертовски хорошая поездочка». Окружение актера называет откровение Дугласа жестом отчаяния, пишет Лента.ру. Официальный доллар 83,92, евро 94,04.
4: Информация на правах рекламы.
5: Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
6: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
7: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
8: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
9: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
10: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
11: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». Синоптики на завтра пообещали нам облачную с прояснениями погоду. Этой ночью слабый дождь и плюс 6-8. Завтра днем без существенных осадков и температура воздуха плюс 9-11.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
16: Артем, давай купим машину.
17: Какую машину? Стиральную?
16: Нет, импортную.
17: Китайскую, что ли?
16: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
17: Да где ты ее сейчас найдешь?
16: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
18: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: без одной минуты 2 часа дня. В Екатеринбурге за окном плюс 13 градусов. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сва.
6: Бонжу.
7: Привет,
8: Харри.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
11: 104,4 FM.
12: Дневной драйв на Радиопилот.
0: Спонсор дневного драйва ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
2: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города.
3: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
4: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов, консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
5: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
6: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
7: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
8: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума. Без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость, мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки, сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
9: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
10: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
11: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
12: Алло, кто это?
13: Это ты из будущего.
12: Круто. И где мы сейчас?
13: Там, где купили апартаменты.
12: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
13: Еще бы. Сама скоро оценишь.
12: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Яркая, нежная,
15: соблазнительная,
14: романтичная.
16: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
14: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
17: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-10-019.
18: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
19: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная. 10-41, помещение 1, комната 6. Украина 127-32-44-741. 16+.
0: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
0: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера». Центр проектной декларации на наш.дом.рф.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 14 часов и 17 минут в Екатеринбурге. Прямо сейчас у нас стартует очередной розыгрыш классных подарков. Поэтому, если хотите приз, то звоните 237-104. Спонсор конкурса ООО «Автобан Черри Плюс», официальный дилер «Теннет Березовский тракт 11А». Мы очень классный набор инструментов прямо сейчас разыгрываем от «Автобан Черри Плюс». Поэтому звоните, задам вопрос и дам три варианта ответа для того, чтобы ответить правильно и получить классный подарок. Есть звонок у нас. Привет, алло. Алло.
3: Алло.
2: Как зовут вас?
3: Меня зовут Надежда.
2: Надежда, вы понимаете, что мы в эфире, да? Сейчас в прямом находимся.
3: Я вообще чисто случайно сейчас еду домой на обед и услышала ваш запрос позвонить. Ну, думаю, ну ладно, позвоню.
2: Так, Надь, ну я думаю, что сейчас еще и приз выиграете, будет вообще супер. Такой вопрос. Какие два слова объединены в названии автомобильного бренда BLG? Сейчас дам варианты. Внимание. Белка и джинсы, Беларусь и Джили или Белас и джип?
3: Белас и джип?
2: То есть, думаете, Белас и джип, да? Белджи.
3: Белджи?
2: Да.
3: Прощение, да.
2: Так.
3: Белджи. Так, еще раз. Белка и джинсы.
2: И джинсы, Беларусь и Джили. Или Белас и джип?
3: Беларусь и Джили?
2: Да, Беларусь и Джили, действительно. Белджи так именно объединяет в себе название этого автомобильного бренда. Надь, я поздравляю. Да. Набор инструментов от «Автобан Черри Плюс» вручаем. Так что будет что принести домой. Вот скоро, кстати, день отца. Можно и, собственно, либо мужу подарить, либо папе. Поэтому, Надь, трубку сейчас не кладите. Объясню, как забрать приз. Ну и еще раз поздравляю.
4: Информация на правах рекламы.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: Черри, Белджи, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О, и про

0: Вязовский, приезжайте.
1: Акция до конца октября.
2: Реклама.
3: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
4: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
3: Так прикоснитесь к вашему зикру.
4: Автобан «Зикр». Екатеринбург. Металлургов 67.
5: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
6: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
8: Мам, мне кажется, Рефтинским. В холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
9: Мы же их только вчера спасали.
10: А мы готовы спасать их каждый день.
8: И побольше, герои мои.
11: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
12: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
13: Кредит предоставляет ОАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 13 октября с 16 до 20. Вечернее шоу «Навигатор» в Сандуновских банях на Куйбышева 42Б. Партнер проекта ИП Жуков Антон Владимирович.
1: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сандунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Урал-квартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Дневной драйв продолжается в эфире «Радио Пилот». Ну, а я хочу сообщить вам о том, что «Радио Пилот» и клиника «Нейтив» объявили фотоконкурс на тему «Улыбайтесь, не стесняйтесь». До 15 часов 16 октября, то есть это пятницы, вам нужно прислать фотографии с вашими улыбками. Все это мы делаем на сайте pilotfm.ru. Заходите туда, фотографии загружайте. И вот уже в эту пятницу в эфире вечернего шоу «Навигатор» мы выберем победителя, который получит сертификат на 3000 рублей в клинику «Нейтив». Партнер проекта «Современная стоматология» Назина 31 ООО «Клиника Нейтив Дент».
1: Реклама.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
8: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белас и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
9: 15+. При поддержке русской медной компании.
10: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
11: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
10: Это не ремонт, а праздник какой-то.
11: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидки действуют до 31 октября этого года.
13: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Улькерс Маршмеллоу» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: звони.
1: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
2: От цели конца октября текущего года указана стоимость на Хончи HS3.
3: 10 тысяч причин для красивой улыбки.
4: Весь октябрь клиника Native дарит 10 тысяч бонусных рублей каждому пациенту на все услуги стоматологии.
3: Лечение, имплантация и протезирование. Выбирайте, на что потратить свои бонусы.
4: Подробности по телефону 343-77-00 и на сайте clinicanative.ru.
3: Стоматология. Клиника Native. Екатеринбург, Азина 31.
2: Бонусами можно оплатить до 20% стоимости услуг до 31 декабря этого года.

0: Полноприводные кроссоверы ГАК в автоцентре «Восток» от 2 800 000 рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Официальный дилер ГАК. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
1: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 11:51 в Екатеринбурге. Сейчас время новостей. На радиопилот спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Сейнара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики. В июле Международный валютный фонд ожидал, что в текущем году и в следующем рост ВВП России составит 1,1%. Новая цифра – 0,9%. Фонд также представил прогноз по инфляции в России. В прошлом году она была, по его данным, 8,7%. В этом году замедлится до 6,1%. В 2027 году – до 4,8%. В докладе отмечено также, что рост цен на сырье поддерживает экономическую активность России, но объемы экспорта российской нефти сокращаются на фоне повреждений НПЗ, пишет газета.ру. Спикером Свердловского заксобрания сегодня был избран глава облсполкома «Единой России» Дмитрий Жуков. За него проголосовали все 48 присутствующих на заседании депутатов. Кандидатуру представила коллегам бывший спикер Людмила Бабушкина. Дмитрий Жуков возглавляет исполком «Единой России» с 2019 года. С 2022 занимает пост первого зампреда заксобрания. Людмила Бабушкина была спикером с 2011 года по текущий, напоминает «Новый день». В Екатеринбурге отправлено в суд дело организаторов нескольких подпольных публичных домов, которые вовлекли в занятия проституцией более 20 девушек. Как сообщили в пресс-службе Чкаловского райсуда, с 2020 года по февраль текущего в городе действовала сеть массажных салонов 18+, в которых оказывали интим-услуги. Организаторами выступили супруги Загвоздины. В группе были распределены роли. Одни занимались набором женщин и координацией, другие – поиском помещений и содержанием притонов. Третьи – продвижением услуг в интернете, пишет «Новый день». Жители Екатеринбурга стали замечать на улицах беспилотных курьеров. Это так называемые роверы. В ближайшие 3 года они будут работать в экспериментальном режиме для перевозки грузов и доставки еды. Свердловская область вошла в список регионов, где стартует этот проект. Для роверов прописали четкие требования. Например, передвигаться они могут по тротуарам со скоростью не более 25 км в час. Каждый курьер должен быть оснащен камерами, белыми фарами спереди, светоотражателями, звуковым сигналом и QR-кодом, пишет «Новый день». Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
1: Информация на правах рекламы.
4: Наша семья выбирает Новокольцовский, потому что здесь я спокойна за своего ребенка. Он пойдет в новый детский сад рядом с домом.
5: А еще здесь интересный двор, где мы играем в футбол, катаемся с горок.
4: Я знаю, где будет расти мой ребенок. Ведь настоящий дом там, где спокойно мне и безопасно моим детям. Район Новокольцовский.
6: Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей. Новоселам останется только расставить мебель.
7: ООО «Специализированный застройщик Сейнара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЭЗ Проспект 1 Южный». Синоптики обещают на завтрашний день, 14 октября, облачную с прояснениями погоду, днем без осадков, температура воздуха ночью плюс 6-8, днем 9-11 градусов тепла.
1: Пилот FM.
8: Реклама.
9: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
10: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
9: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
11: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
13: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
14: Пап, ты мне?
13: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
14: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
13: Нет, сынок. Это нам с мамой.
15: Старое жилье оставьте детям.
16: О себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра». Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
17: УСЗ «Астрака» проект. Декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 2014 за рекламный офер.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 3 часа дня в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсива.
1: Бонжур.
6: Привет,
7: хай.
8: Привет,
7: салют.
9: Привет.
7: Радио.
10: 104,4 FM.
11: Дневной драйв на Радио Пилот.
0: Спонсор дневного драйва ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев, Манерка, Юмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
2: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
3: «Lucky Motors».
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидки действуют до 31 октября этого года.
7: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
8: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
7: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
8: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
9: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
10: Одрел Групп. Огрянство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Как знал, что ты здесь?
12: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
11: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
13: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
11: Хорошая аптека. «Фармленд».
14: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
15: Никогда еще «Джетур Дашинг» не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
16: Только в этом октябре в «Lucky Motors» на Селькоровской ограниченная партия «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки «Джетур Дэшинг». Селькоровская, 22.
17: «Lucky Motors» – «Джетур».
18: Нет, это снова казалось, что скидки и выгоды программе «Трагин» до конца октября этого года.
4: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: буквально 40 минут остаются до начала вечернего шоу «Навигатор». И сегодня, 13 числа, с 14 до 20.00 вечернее шоу «Навигатор» будет работать в Сандуновских банях. Всю видеотрансляцию можно смотреть на нашем сайте pilotfm.ru, в группе ВКонтакте «Пилота» тоже будет трансляция идти, так что наблюдайте за ребятами, как они будут сегодня париться в эфире. Ну и партнер проекта «Сандуновские бани» в Екатеринбурге ИП «Жуков Антон Владимирович».
1: Реклама. Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно, самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
2: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города.
3: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
4: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 276 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
5: Уникум, уникум, уникум, уникум, уникум, уникум, авто с пробегом.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
2: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
3: Geely CityRay – современный кроссовер для активной жизни. Динамичный, экономичный и комфортный. 4 режима вождения, интеллектуальные ассистенты и просторный салон. Geely CityRay – энергия города. Пройдите тест-драйв в Geely Akami. До конца октября по цене от 2 499 990 рублей.
4: Реклама ООО «Ава Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Дневной драйв.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В Соликамске ситуация в одном из супермаркетов произошла. Парни приехали из Березняков в Соликамск, ну, это соседний город, потусить туда-сюда, и зашли в магазин, в супермаркет, решили почему-то подзаработать. Набили лососем, камерами, замороженным лососем. Я не знаю, говорят, что хотели подзаработать, но по факту я не знаю.
4: Подзаработать в смысле как?
3: Вот. Ну, чтобы потом это продать. Понимаешь?
4: Ой,
3: 6 килограммов рыбных стейков положили в трусы, не заплатили, естественно. Там, допустим, 8 тысяч рублей почему-то продали, где-то успели продать за 900. Но все это проходило под камерами видеонаблюдения. Полицейские очень быстро нашли их, этих
5: по отмороженному достоинству, что?
3: По парням 18-20 лет, ну что ты скажешь. Они сразу раскаялись. Они сразу поняли, что поступили плохо. Возместили ущерб. Ага. Старшему назначили год и 3 месяца исправительных работ. Младший отделался со предупреждением. Ну, в общем...
6: Надо, я считаю, их наказывать точно так же, как они совершили преступление. Чего-нибудь налить им, там, знаешь, остренького
4: их
6: такого.
4: И в трусы чьи-нибудь засунуть.
6: Как вариант.
5: Прям, ну, эти лососевые, конечно.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Артем, давай купим машину.
9: Какую машину? Стиральную?
8: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
10: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
11: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
2: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-7471, 16+.

0: 13 октября с 16 до 20. Вечернее шоу «Навигатор» в Сандуновских банях на Куйбышева 42Б. Партнер проекта ИП «Жуков» Антон Владимирович.
1: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сандунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
2: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года.

0: городе, в Подмосковье делают, провести парный день. То есть он как семейный, но без детей. Mm-hmm. Потому что единственная, наверное, такая обратная связь была, опять же, не негативная, что было бы здорово, если бы не было детей, потому что, конечно, дети — это суета, и они там, например, оккупировали теплую купель, туда никто залезть не может. Вот такая история. Мы решили тоже это попробовать, потому что бывает, что, во-первых, муж с женой хотят сходить, а детей оставить, там, например, бабушки с дедушки. Бывает, что ребята там молодые, у них нет еще детей, но они тоже хотят вместе время провести, и они являются фанатами пары наших бань.
1: Где можно следить за этим, за всем? Это где-то на сайте выкладывается?
0: Конечно, да. Это в наших соцсетях, это у нас на сайте. Мы все анонсируем, мы снимаем. Наш доблестный отдел маркетинга снимает рилсы. Всегда все это очень так активно мы выкладываем, поэтому... Как говорится, подписывайтесь на наши каналы все, ставьте лайки и
1: колокольчик. Ну, мы продолжим нашу беседу еще чуточку позже, а сейчас продолжим вечернее шоу «Навигатор» начинается.
2: Так случилось, что это оно.
0: Отлично.
2: Да, впереди вас ждет конкурс «Что это за слово?».
3: Продолжайте движение. Реклама.

Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204-2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
2: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
3: Кредит предоставляет ОАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 13 октября с 16 до 20. Вечернее шоу «Навигатор» в Сандуновских банях на Куйбышева 42Б. Партнер проекта ИП «Жуков Антон Владимирович».
1: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сандунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
2: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-739-244-741. 16+.
4: Нужен автомобиль? Вам в автоцентр «Восток». Чанган, ГАК, Амода, Джейку, Лада и новый бренд «Теннет Плюс». Тысяча авто в наличии, новые и с пробегом. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
5: Березовский! Так рядом же! Поехали!

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96».
1: Спросит он сурово, не поднимая тяжелых век.
2: Что это за слово? Правильно скажите!
1: Русский человек.
3: Доброго дня всем, кто по приколу читает словари. В Екатеринбурге 16 часов и 18 минут. С вами навигатор, в котором пришло время конкурса «Что это за слово?». Я сижу в сланцах и понимаю, что очень по-уродски подстриг.
4: Ты сидишь
3: ногти.
4: На босу ногу.
5: А я на босу грудь надел. Халат.
4: Я не буду говорить, на что я босой. Но, в общем, у нас на связи Михаил. Он финансовый директор транспортной компании. Здравствуй, Михаил.
6: Привет.
7: Привет.
8: Миша, а часто ли ты паришься? Ну, не по делам вот финансовым, а просто для себя, для души. В баньку так.
3: Баньку, парилку, что-то там.
7: В баньку, ну, почти каждую неделю.
3: А прям, то есть ты систематический
8: нормально.
3: Ходок.
7: Ну да.
4: Это ты жертва... Подожди, а что, и у финансовых директоров отключают воду горячую?
3: Слушай, мне кажется, если систематически ходить, ты получается, ну ты весь как попка младенца, я подозреваю.
4: Андрей, не подкатывайте к финансовому директору в эфире.
5: Послушай, а ты скажи, какие веники любишь?
7: Да, по настроению.
4: В смысле, если жестко день прошел, груз просра... Извините, ты используешь...
5: Где мой терновый?
4: Ты терновый. Не, ну серьезно, твой любимый какой? Хвоя, береза, дуб?
7: Ну, по запаху это хвойные.
4: Хорошо.
7: А если именно париться, то это дуб.
3: Значит, экспертиза есть, конечно.
4: Сейчас мы с тобой поиграем. Тебе надо будет узнать, что конкретно за слово мы тебе назовем, и выбрать то значение, которое ты думаешь правильное.
5: Слово для тебя сегодня ондулин. Что такое ондулин?
8: Это кровельный материал. Это рецептурный медицинский препарат. Или это персонаж из мультфильма «В поисках Эльдорадо».
4: Ондулин.
5: Ондулина Новач.
4: Кстати, черт, это так было очевидно.
5: Лежало на поверхности буквально.
8: Да, ну, да, да.
5: Михаил, что думаешь, повторить варианты?
7: Да нет, это ондулин, это кровельный материал.
4: Да, там, молодец, да, абсолютно да. Верно.
5: Он же еврошифер или битумный лист, абсолютно правильный
8: даже
5: ответ.
8: Даже так получилось, что я выбирала для нашей дачи ондулин,
4: Это просто у нее муж со стройки притормозил.
3: Получается, ты знал правильно, просто знал правильный ответ.
9: Для кого мы это все делаем тогда?
5: Но он стеснялся сразу заявить об этом.
4: Дорогой Михаил, на второй линии тебя ждет налоговая инспекция.
5: Надеюсь, ты к этому тоже готов, да?
4: У нас есть призы. У нас два билета в Континент Синема сыграть посмотреть кино в ТРЦ «Алатырь». Есть билеты на концерт Романа Ланкина «К далеким берегам» 31 октября в ЦК «Урал» выступает. Билеты на матч волейбольного клуба «Уралочка» НТМК против «Корабелки» играют 16 октября в ДИФСИ. Фирменная кепка еще есть. Есть билеты в Музей изобразительных искусств и сертификат в аквапарк «Лимпопо» на 1000.
5: Определился ли будем за эфиром продолжать?
7: Давайте за эфиром.
5: Хорошо, оставайся
4: на связи. Выйдем.
5: А сейчас громко и четко крикни нам.
10: Офигенно.
5: 3-4.
7: Офигенно.
10: Навигатор.
11: Информация на правах рекламы.

0: 6. Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
4: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
5: Не оферта. Подробности официально водителя Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцевая, 4Б.
6: Чебока.

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: 8-8-8-8-8.
1: Lucky Motors.
2: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
3: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белас и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
4: 12+. При поддержке русской медной компании.

по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. «Уникум Теннет». Бебеля 33. Акция до конца октября текущего года.

0: на пилоте.
1: Итак, дорогие друзья, пришло время дорожной сводки. Ее спонсор, застройщик, компания «Практика». А теперь внимание о том, что у нас происходит на дорогах города. Ну, сейчас понятно, возня потихонечку начинается в центре города. Тут у нас народ едет и едет так достаточно интенсивно. Но на некоторых участках произошли аварии. Давайте быстренько обозрим, где у нас конкретно есть проблемки. Затруднения в движении сейчас в районе вокзала. Начинается напряженка со стороны Восточки, в районе Карла Липнихта, Ленина, а также Первомайской, в районе Московской, где Дворец молодежи и съезд Свисбульвара. На Московскую горку, на Гурзувской, опять же, есть проблемы по Куйбышево. И со стороны центра начинается резкий отток по Московской. Я думаю, что через час весь этот участок от Дворца молодежи придется выстаивать. Сейчас опять оживление в районе объездной передачи. Это как вот с утра бывает со стороны Чкалова и со стороны Московской. Как обычно, вырастает пробка. Затруднения в движении также в районе Машинной, Щерса, по Фурманово в сторону юго-запада. Ну, Жибайка, например, Калина более-менее свободна. Кстати, если что, может кто-то не в курсе, там открыли проезд через Куйбышево, получается, под Калиной. Поэтому давайте-ка там не парковаться. Ну и, конечно, везде езжайте, соблюдайте правила, успевайте проскочить, пока пробки не начались.
2: Информация на правах рекламы.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Автоответчик радио «Пилот». Звание.

0: Доброго дня всем, кто знает, что игровая индустрия не остановилась после косынки в Екатеринбурге. 16:32. С вами навигатор. Пришло время рубрики «Игротека». Сегодня расскажу про рецидивиста, так сказать. Уже когда-то упоминал эту игру, она была в раннем доступе. Сейчас вышла полная версия. Называется она «Valor Mortis». Короче, значит, что я тут расскажу? Игра от первого лица. И это шутер, но тяжело назвать это шутером, потому что очень много фокуса на оружии ближнего боя все-таки. Поэтому это скорее такая...
1: Тыкалка.
0: Да, ну типа Dark Souls, но от первого лица в общем и целом.
1: Ну тыкалка.
0: Тыкалка. Ладно.
2: Интересно узнать вот твою градацию игр.
0: Да не, я просто подумал.
1: А есть тыкалка, есть стрелялки, и дальше уже, ну это вот с видом от третьего лица мне не очень нравится.
0: Я сразу про этот фильм «Упырей» вспоминаю. Владислав Тыкающий.
1: О, а мне этот, как они назывались, Redneck Rampage нравился. Там дичка был.
0: В общем, что с Valor Mortis? Вы будете играть за солдата из наполеоновской армии, который на поле боя помер, но воскрес. И когда воскрес, оказалось, что...
1: В деревне в русской. Под Смоленском.
0: Не, вокруг какая-то чума.
1: Оттаял весной 13-го года.
2: Отогрелся от Москвы, типа.
0: Вот, естественно, вокруг какая-то демоническая фигня творится, и непонятно, в общем-то, и целом, это действительно происходит в реальной жизни у главного героя.
1: Да волчьими ягодами траванулся.
0: Да, просто волчьи.
2: Один в один Некровижен история.
0: Ну, в общем, да, ну, типа, непонятно, возможно, это вообще не реальный мир, а он просто в своей какой-то вот альтернативной версии ада.
1: И он, конечно, мочит всех распятием и...
0: Вообще нет. Сабля, стволы, никаких этих игрушек
1: детских. А, то есть вообще ни чеснока, никого.
0: Да, но прикольно, что здесь сделали смачные добивания вот эти вот.
1: А это как в этом, в Bulletstorm'е,
0: да? Да, скорее, наверное, типа, вот ближе, знаешь, к Думу, который выходил 2016-го, прямо несколько вариаций на разных противников, в зависимости от того, с какой там ты стороны к нему подойдешь, куда ты ему саблей ткнешь.
2: Начинается этот ролик, который ты смотришь, по сути.
0: Да, слушай, да неплохо на самом деле.
1: А ты там даже комбинацию не запомнил.
2: А самое смешное, что враги остальные стоят и такие смотрят.
1: Да-да-да, когда ты ему глаз выколупаешь.
0: Смех смехом, а игра на самом деле жестко сложная, прямо. Жестко сложная, поэтому к этому стоит быть готовым, придется постоянно патроны экономить, многие локации, тем более боссы с первого раза не дадутся, потому что надо запоминать, че и как они делают,
1: че, как
0: иначе
1: жизнь.
0: Ничего
2: надо
0: не
2: цветы
0: выйдет.
2: Сначала дарить. Водить их на свидание.
0: Следить, что-то выяснять, там, че ему интересно, делать вид, что тебе нравится.
1: Она сетевая, это имеется в виду где-то в сети есть, или ее надо покупать?
2: Покупать, конечно, надо.
0: В современном мире, рядом, когда говорим про игры, рядом покупать надо, это не то слово. Можно, если хотите поддержать разработчика, но вообще стоит еще моментик отметить касательно доверия разработчику. Это те же ребята, которые делали игру Ghost Runner. Она прямо офигенная. Поэтому, если хотите немножко постнаполеоновского мочилова саблями, то тогда заходите на игровые площадки, качайте Valor Mortis. Ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидки действуют до 31 октября этого года.

0: Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
1: А теперь мы живем в Новокольцовском.
0: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
2: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
3: О, специализированный подрядчик Сенар Девелопмент. Проектная декорация на сайте нашедочка.ру. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на senardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
4: Внимание, водители, особенно пешеходы.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Как сообщают нам синоптики, в эту среду в Екатеринбурге ждем облачную погоду без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем 12-15 градусов выше 0.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
9: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
8: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
10: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
12: Информация на правах рекламы.
13: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
14: Пап, ты мне?
13: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
14: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
13: Нет, сынок. Это нам с мамой.
15: Старое жилье оставьте детям.
16: О себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра». Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
17: УСЗ «Астрака» проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 2014-му. За рекламу не охота.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Atlantic Pro ты поскорей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Генеральный спонсор шоу «Навигатор» ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
2: Наидобрейшего вечера всем, кто бросил якорь на волне пилота. Столица Урала. 6:03, а с вами вечерний
3: навигатор.
4: Как же хорошо дышится.
3: Да, видишь, боется хорошо.
4: Сейчас в бане всегда хорошо дышится.
2: А что это за разговоры, вы думаете? Все очень просто. Мы находимся в Сандуновских банях на Куйбышево 42Б. С нами Саня Морозов, Лина Новыч, конечно же. Мы тут сидим.
5: Лину пришлось тайком протаскивать в мужской разряд.
4: Но мы ее до сих пор не еще...
5: Усы не сняли, чтобы не...
4: Но обрить обрили.
3: Ну вообще, да, на меня странно смотрели. Я так прохожу, такая...
5: А ты говоришь, у меня был переход.
4: Просто до этого зашли 3 взрослых мужика в халатах сюда, и следом она, и все думают, нифига, так можешь, что ли?
3: С ноутбуком.
2: Тебе надо было показать, что ты, ты на своем месте, а не когда пройдут мимо, свое фирменное сделать.
4: Хорошо, не, надо было выходить. Просто Мина заходила с ноутбуком, надо было сказать, я стрим веду.
3: Стрим.
2: В тайне, под полками.
4: Ну что, рассказывай, что там?
3: В ХМАУ медведь играл с дорожными знаками и останавливал машину. Просто такой мишка. Это видео завирусилось в соцсетях. Он гулял по дороге, встречал проезжающие автомобили. Ну, да, мы слышали сейчас жуткие истории про медведя, которые там что-то жестят по полной программе. Но этот медведь, он никого не трогал, он просто играл дорожными знаками.
5: А какие знаки-то? Приоритет, запрещающие.
3: Запрещающие медведи, внимание, да, хищные. Ну, в общем, просто опознавательные таблички.
4: Там уже написали, он мог поиграть с теми, кто камеры выставляет.
5: Да, уж там вообще есть что выиграть.
2: Я думаю, что вот с этим медведем и с другими есть одно простое решение, как проблему решить. Почему-то никто этим не занимается.
4: Пососать лапу?
2: Нет, Хабиб должен их забороть. Мне кажется, что...
4: Сейчас бедных. Нет, на самом деле животных много, и у нас вот самое большое количество на севере области, это что, Ивдель, Североуральск, там очень много сообщений о том, как медведи выходят.
5: Меня, с другой стороны, интересует, как сделать дорожные знаки менее привлекательными для медведей.
3: Чтобы есть они люди, я знаю лично людей, которые вырывали дорожные знаки и тоже ими играли.
4: Тоже жевали?
5: Они тоже из «Единой России».
4: Не, ну слушай, заметьте, ребята, даже медведь отличает дорожные знаки. Да. А вы до сих пор нет.
2: Да. И срывает их в надежде, что машина остановится, потому что он, как в анекдоте, хочет сесть и сгореть.
5: Думаете, изначально он сказал, Господь, дай мне знак. И тут бац.
2: Ладненько, ребята, напоминаем, мы в Сандуновских банях, Куйбышево, 42Б. Нет-нет, да и да, можно увидеть, как мы проходим мимо с распахнутыми халатами.
4: Мимо камеры.
2: Да, ну а впереди вас, конечно же, ждет рубрика «Афиша».

Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Урал-Квартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Уникум.

0: Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали, скажи адрес.
4: Конечно, Хасановская 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
3: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
3: Что такое идеальный отдых? Только представьте, мягкий обволакивающий пар. Огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны «Урал». Куйбышева, 42Б. Телефон 319-02-02.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
4: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
5: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В «Автобан Березовский» приезжайте.
6: Акция до конца октября.
7: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-7-3-2-4-4-7-4-1, 16+.
9: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
10: Только в этом октябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор рубрики «Афиша» – ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Доброго вечера всем, кто еще не знает, как после работы сделать этот лайф в кайф. В Екатеринбурге 14 минут 6. С вами навигатор. Пришло время рубрики «Афиша».
2: Не, ну классно, конечно, в баню сходить с подружками.
3: Конечно.
2: Это вообще. Видишь,
3: Андрюха так ездит, так говорит, как будто веников наелся.
2: Но я вам расскажу о том, куда можно будет сегодня. Кстати, хотел сказать, отменили концерт Любочки Успенской. Завтра.
3: Да, беда,
2: да. Я просто знаю, что очень многие собирались не говориться, почему.
4: Тоже, что
2: отменили.
4: И с Канье Уэстом произошло.
2: И у нас.
5: Смотри, теперь у Успенской и Канье Уэста есть что-то общее.
2: А вообще, сегодня вечером вы успеваете на экскурсию «Провокаторы и провоцируемые».
4: Возле Алкомарки такой-то.
3: Это без 5:10.
5: Да-да-да, когда вот это звучат первые неосторожные. Че ты паришь?
3: Нет, это экскурсия, которая начинается в 21:55 на кассе. Ты выбираешь конфетку, а сзади стоит толпа ребят, которые хотят пробить бутылку.
2: Я как-то присутствовала при таком
5: сценарии. Я, и понятно, с какой стороны ты была.
2: Да, я, Дима, была. Кстати, не до 10 часов, а ровно в 21:54 заканчивается.
5: Очень грустно,
2: торговля.
5: Что ты это знаешь.
4: Да.
2: Вот, к сожалению,
4: и говоришь, что это сознанием дела и печально, и это еще печальнее делать.
3: Не слушайте эту тетю, дорогие дети.
2: Да блин, нам еще много всего надо обсудить.
3: Как она? Мы же афишу делаем, я правильно понимаю?
4: Мы очень очень делаем.
5: Подождите, я думал, что это интервенция для Лины.
2: В 19:00 сегодня начало. Успеваете билеты по 500 рублей. Во Дворце молодежи сегодня спектакль «Гамлет Стори». И если вам мало одного Гамлета, вам сразу три. Выбирайте любого. Чинишвили, Кравченко.
5: Короткие видео.
2: Старяшки.
3: Ну, там, кстати, будет Чинишвили работать.
2: Да,
3: это очень прикольный актер
2: и
3: голос официальных федеральных телеканалов.
2: Да, в Урал-опере сегодня «Царская невеста». Это опера, внимание, в четырех действиях, понимаете, да? На музыку Римского-Корского. А притчи «Грязной». Не грязный, а грязной. Полюбил боярыню Марфу Собакину. Она просватана за другого.
5: Тоже
2: любовница грязного Любаша хочет жить со свету соперницу. Тут Иван Грозный появляется, себе Марфу
4: Про
2: Собакину забирает. Короче, это вот ревность и заговоры, и яды, и приворотное зелье, любовь, смерть.
3: А победил все равно Иван Грозный.
2: Да.
5: Да, и... мы немножко в курсе, как эта история развернулась.
4: А Коля есть там?
3: Коля, будут, Коля, будут. Грязновы все на...
2: Кстати, вот я, допустим, я на оперу боюсь идти, и сколько бы я ни пыталась там по телевизору где-то. Но и вот для таких, как я, в гастромоле главный будет встреча. Как влюбиться в оперу, если ты ничего в ней не понимаешь? Лена. Но это не сегодня, это 15 октября.
5: Это все круто. Объясни, пожалуйста, почему тебе не страшно в Алкомарке 21:54, а на оперу тебе страшно?
4: Она ведь путается с операми.
2: Держу, понимаешь? Вот 15 октября можно будет сходить, там как раз и объяснят, как начинать, с чего начинается любовь, как смотреть спектакль 3 часа и не устать. В 19:30, пожалуйста. Вот, а о том, что еще полезного, интересного, культурного будет на этой неделе, расскажу ровно через час.
6: Информация на правах рекламы.

0: Доброго вечера. Вы не знаете, что это такое работать с ними.
1: Кто бы говорил вообще?
2: Между прочим, в каждой бригаде, в утренней, я выполняю вот эту роль переделки всяких слов и фраз в заставках. А в вечерней Эдик, так что давай нормально с нами работать.
0: В Екатеринбурге 20 минут шестого. Я делаю вот это вот рукой «помогите мне» в камеру, если кто-то видит. С вами навигатор в необычном составе. И пришло время узнать, что там в мире происходит.
1: Делать рукой надо не внутри халата.
2: Ты аккуратней, а то не тот символ покажешь.
1: А я виноват, ткань в кармане тонкая.
3: А Андрюша Дашкин показывал мне татуировку свою.
1: Странно, как будто чужой смотрит в душу, да?
2: Как в фильме «Большой Стэн» у него татуировка.
3: А в Японии впервые провели соревнования по сну. Призовой фонд был почти 1,5 миллиона рублей. Ну, это на наши деньги уже перевели.
2: Ну, нормально, что?
3: Да, нормально. На голову участников надели устройство специальное, чтобы все было честно. Для мониторинга мозговых волн. Эдик, вот как ты вот любишь вот это вот мониторить свой сон? Насколько глубоко, насколько ты там часто просыпался, тревожился и так далее?
2: Мне обычно об этом рассказывают, насколько глубоко.
3: Время засыпания. Стабильность и все. Участников, конечно же, попросили, чтобы не было вот это после какого-то жесткого недосыпа, хотя, ну а как тут все это ты узнаешь? В общем, таким образом хотели привлечь внимание к проблемам сна в Японии, потому что его продолжительность сна одна из самых низких в мире.
1: Они на работах спят, это круто
3: считается. На ходу спят и вообще практически проблемно, короче.
1: Победительницей,
3: естественно,
1: девушка.
3: Стала женщина.
1: Ах ты.
3: Да?
1: Конечно.
3: Вот, проспалась по полной, наверное,
2: и
3: может, молодая мать.
0: Подожди, да? Сколько она проспала, да. Там сказано?
3: Но там не важно сколько, а важно качество. Ты можешь спать, ты понимаешь? И вот когда ты все это у тебя вместе, и долго, и качественно, и на убой,
1: она не
3: и
1: является
3: со всякими,
1: случайно
3: там...
1: женой организатора конкурса.
2: Такое ощущение, что, знаешь, замеры кто-то подделал.
1: Потому что она спала в это время с ним.
3: А насколько влажные были сны, ну что это, неизвестно.
2: Я вообще, честно, мне кажется, что это вот прерогатива людей, которые прям имеют хороший или быстрый, там, глубокий сон. Это прерогатива людей, которые расслабляют центральную нервную систему. Есть просто люди, которые не могут расслабиться, вообще не могут.
0: Ну, это в основном же еще связано, типа, с городской средой, раздражителей куча, поэтому мозг всегда немножко в состоянии.
2: А вот это вот, как они отбирают, реально, она могла не спать неделю толком, прийти и вырубиться сразу. Я научился за годы недосыпа, Учился зевать с закрытым ртом, стоя на сцене.
0: Это ужасно.
2: Просто
1: себя зевать. Знаешь, надо сделать подборку, как ты это делаешь, и положить музон из порнофильма. Себя зевнул, чуть-чуть заднего турбины спустил.
3: Слушайте, следующая новость, это просто буквально чей-то сон. Робот ущипнул 16-летнюю девушку за мягкое место, и его арестовала полиция. Все произошло в Германии. Во время стрима 16-летнего блогера следователи сейчас выясняют, кто управлял этим роботом.
1: То есть как он
3: это прямо на улице, то есть он прям подошел. Вот мы сегодня утром,
2: короче,
3: да,
2: там
3: это
2: фишка вся
3: обсуждали?
2: В том, что чувак зацепил робота к видеотрансляции и гонялся, щипал прохожих. Девушка подала, значит, сигнал, полицейские нагрянули, забрали робота. Парня сейчас найдут по айпишке и по привязке к видеокамере. Mm-hmm. Понятно, что робота ему уже не вернут.
1: Нет, да, его общипают, скорее всего.
0: На самом деле, я думаю, ну, по справедливости, они бы взяли и в натуре посадили этого робота. Он отключен, ничего к нему, просто в СИЗО валяется.
2: Не-не-не-не-не.
1: Запускает владельца, и он включается со щипачами.
2: Общественные работы попрошу. Пускай робот пользу приносит.
0: Ну, так... Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс. Кто сказал? Для участия набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
5: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
6: Не отчеты. Подробности официально водитель Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 26 или водитель продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
7: Реклама. Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
8: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
9: Неоферта, предложение ограничено.
10: Юбилейная выставка «Мебель и деревообработка Урал» с 13 по 15 октября в Екатеринбург-Экспо. Мебель, оборудование, комплектующие для вашего бизнеса. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на мебель-экспо-урал.ру. 12+. ОМВК. Москва. Украин 105-774-968-16-81.
11: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
12: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
11: «Малина66.ру». Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
13: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-0919.
14: Артем, давай купим машину.
15: Какую машину? Стиральную?
14: Нет, импортную.
15: Китайскую, что ли?
14: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
15: Да где ты ее сейчас найдешь?
14: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
16: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
17: Подтекает? Стучит? Не тянет? Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
18: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
19: Анна, плитка.
20: Анна, сухие смеси.
19: Анна, вы просто песня.
18: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
21: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
22: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
23: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
24: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
25: Лим-Папо. Позитив не за горами.
26: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
27: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 186-660-70-08-907-0+.
28: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
29: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf. Подробности на gk-практика.ru.
30: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
31: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
32: Oh.

0: звони.
1: Джили Сити Рейд – современный кроссовер для активной жизни. Динамичный, экономичный и комфортный. Четыре режима вождения, интеллектуальные ассистенты и просторный салон. Джили Сити Рейд – энергия города. Пройдите тест-драйв в Джили Аками. До конца октября по цене от 2 499 990 рублей.
2: Реклама ООО «Ава Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «УК Баден Групп».
4: Доброго вечера всем, кто немножечко слышит, что говорит Саня прямо перед выходом.
5: А он это дело любит.
6: Я вообще не затыкаюсь.
4: В Екатеринбурге 5:30. С вами навигатор. Пришло время конкурса. Кто?
6: Че ты как гуф разговариваешь?
4: Как кто?
6: Гуф.
4: Фу.
5: Кто к нам дозвонился?
6: К нам дозвонился Андрей. Он продает промышленное оборудование. Андрюх, привет.
7: Здравствуйте.
6: Расскажи немножко о том, как прошел сегодня твой трудовой день. Давай, вкратце, в трех словах.
7: Кофе, работа, домой.
6: Будь я твоим работодателем, я бы тебе не платил.
5: Скажи, Андрей, как ты относишься к бане вообще? Часто ли ты бываешь?
7: Периодически.
5: Понятно. Периодически это...
6: Есть ли какая-то у тебя любимая процедура, там, я не знаю, парение? Какую баню ты больше любишь?
8: Можешь прыгать в снег, там, не знаю, что после бани.
6: Есть ли какая-то традиция с баней связанная?
7: Ну, мы с друзьями периодически собираемся. Раз в квартал бывает, ходим. И нравится парение, особенно с добавлением ароматных трав там и так далее.
6: Мне кажется, ты уже попробовал ароматные травы.
5: И когда ты начал, когда мы раз собираемся, я подумал, это вот прям ирония судьбы.
6: Да. Но потом появилась фраза про ароматные травы.
5: Да, и тут
6: немножечко все заиграло по-другому.
9: Я вам честно скажу, я на 5 секунд тут отвлекся на технические вопросы, возвращаюсь, и Саня, тут ароматные травы.
6: Так это не я, это он сказал. Ну что, давай поиграем.
8: Да, у нас есть для тебя фраза, и тебе нужно сказать, кто ее, собственно, сказал. Фраза такая. Баня — это место, где царствует свобода, равенство и братство.
6: Кто это сказал?
8: Это сказал Ленин Владимир Ильич. Это фраза из фильма «Особенности национальной охоты» или Антон Павлович Чехов.
9: А там точно братство в конце. Братство.
5: Баня — это место, где царствует свобода, равенство и братство.
6: Кто сказал?
8: Ленин, Чехов из «Особенности».
6: Или из фильма «Особенности национальной охоты».
7: Похоже на особенность национальной охоты.
5: Это ты варианты выбрал или просто размышляешь?
7: А, давайте этот вариант.
5: Что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, там не было такой фразы.
6: Да.
5: Не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104, кто готов дать верный ответ?
6: Алло, давайте алло. Побеседуем. Добрый вечер.
10: Добрый.
6: Как зовут?
10: Андрей тоже.
6: Ну и что, Андрей, у нас там? Какой вариант считаешь правильным? 50 на 50 осталось.
10: Там что у нас осталось? Чехов,
6: Ленин,
10: да, по-моему?
6: Чехов. Ленин, Чехов.
10: Давайте за Ленина, пускай будет
6: Ленин.
11: Баня — это место, где царствует пролетариат.
5: Да, вот единственный, кто мог бы так царствовать. К сожалению, ответ неверный.
6: Ну, да и ладно. А кто скажет полностью правильный ответ, имя, отчество и фамилию, тот победит.
5: Алло.
6: Привет.
12: Пилотики, привет, это Стас.
6: Здравствуй, Стас Экстас. Ну что, баня — это место, где царствует свобода, равенство и братство, сказал...
12: Антон Павлович Чехов.
6: И это правильно.
5: Да, конечно.
8: И ведь он доктор, он ведь знает, о чем речь.
6: Знал.
8: Знал, естественно.
9: А если бы это говорил Ленин, он бы говорил, баня — это место, где царствует равенство. Меня, кстати, сделайте восковым.
5: Поздравляем тебя с победой, Андрей. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. Сейчас громко и четко крикни нам.
13: Офигенно.
5: 3-4.
12: Офигенно.
13: Навигатор.
14: Информация на правах рекламы.

0: Автопилот.
1: Звание. Итак, пришло время дорожной сводки. Ее представляет застройщик компания «Практика». Быстренько поговорим о том, где у нас сейчас пробки, хотя быстренько вряд ли получится. Значит, что касается движения. Сейчас из центра начался отток, жесткий трафик по Восточной. Очень много народу на Куйбышево. Вся улица Куйбышева, короче, у нас тут мимо бань, в которых мы находимся, стоит вообще все, начиная от Восточной до Московской горки.
2: К нам ломятся.
1: Но нет! Могли бы вообще на самом деле, если что, заехать в гости. Значит, затруднение в движении еще на Базовом. В районе парка Маяковского начинается одна пробка в направлении Калины и вторая в сторону торгового центра, вернее, магазина строительного. Что касается движения на Щербакова, все еще трэш. Прям как с утра в районе Уктуса. И теперь еще в обратном направлении из центра опять жестко стоит участок объездной от Ювелирки до Амундсена. Поэтому готовьтесь, кто едет в сторону юго-запада, там еще и Московская стоит. То есть при съезде с объездной сразу легко не будет. В районе Фурманово-Московской тоже трешак. Затруднение в движении через Дворец молодежи в направлении Радищева по Московской. Затруднение в сторону Уралмаша перед Турбинной. Шевская стоит в районе промышленного проезда кладбища, а также в сторону Эльмаша по после Шевской фронтовых бригад. Затруднения в движении продолжаются весь день на Донбасской в направлении Белой башни. Сейчас встала улица Черепанова. Опять подстаивает Халтурина. ВИС начинает нагружаться. Также затруднения в движении на Серафима деревне. И, конечно, как обычно, утром люди стоят с Широкой речки и Академа, а вечером стоят дружно на Широкую речку и Академ. Поэтому удачи всем, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
0: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: империи ацтеков 16.
1: Ну, на Новый год традиционно, кто ходит, тот знает, но с 30-31 это работа
2: по сеансам.
1: Да, это, ну, конечно, это традиция, это работа по сеансам. У нас есть люди, которые каждый год покупают билеты на на предновогодние сеансы, потому что нужно. В Питер они покупают после того, как от нас.
2: Ну, я шучу. Ну, это классная тема. Где можно вообще следить за всем за этим, чтобы люди понимали, да, вот выкладывается, допустим, афиша, да, в этом месяце вас ждет то-то, то-то, то-то. У нас обновилось то-то, то-то. Есть какая-то группа?
1: Мы всегда пишем на сайте, мы всегда пишем в официальных наших соцсетях, это и в Телеграме, и в Максе, в каналах. То есть мы выкладываем анонсы, и в новостях на сайте тоже всегда информация есть. Ну, на крайний случай можно всегда позвонить, нас на ресепшене девчонки проконсультируют. То есть вот эта история с постоянными новинками и мероприятиями, и новинками услуг, еды, напитков, она у нас прям никогда не останавливается, потому что баня — это что сейчас? Это ритуал, который человек прочно вписывает в свою жизнь. И если, например, человек ходит раз в неделю, раз в две недели, да даже раз в месяц, то, конечно, ему постоянно что-то новое хочется. Может быть, не постоянно, но рано или поздно ему захочется чего-то нового.
2: Ну что, мы, я думаю, будем еще поздравляться, когда 5 лет Сандунам исполнится здесь, в Екатеринбурге.
1: Это будет совсем скоро.
2: Да, и спасибо огромное за то, что нас пригласили, за доверие, вот, за горячую воду. За горячий прием, хотел сказать.
1: Спасибо, на самом деле, вам. Мы вас всегда рады видеть. Еще хочется сказать нашим многочисленным гостям спасибо, что выбираете нас.
2: Ну что ж, а на этой оптимистичной ноте мы продолжим.
3: Конечно, впереди, потому что Лина там что-то еще накопала, расскажет нам про культурное-развлекательное.
4: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
5: Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Ривьера Эстетик. Клиника эстетической косметологии и эстетических подарков. Дарим 5000 бонусов на аппаратные и инъекционные процедуры до конца октября этого года. Подробности в Ривьера Эстетик. 383-52-52. Московская, 66. Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
6: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
7: Сломался вариатор на Ниссане? ДСГ на Фольксвагене пинается? Автомат на Тойоте встал? Не тяните с ремонтом! Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
8: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера?
3: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикар – это будущее в одно касание.
8: Так прикоснитесь к вашему Зикру.
3: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
9: Строим новое!
10: Ремонтируем любимое!
9: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и простые.

0: Моторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города.
1: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Джили Автомир.
2: Не оферта. Подробности у официального дилера Джили Автомир по телефону +7 342 272 26 26 или в отделе продаж Джили Автомир. Продавцов, консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
3: Ривьера Эстетик. Клиника эстетической косметологии и эстетических подарков. Дарим 5000 бонусов на аппаратные и инъекционные процедуры до конца октября этого года. Подробности в Ривьера Эстетик. 383-52-52. Московская 66.
4: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИБ Тугушев Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
6: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
7: Акция до конца октября текущего года, указана стоимость на Хончи HS3.
8: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
9: Доброго вечера всем, кто еще не знает, куда себя любимого сводить на этой неделе. В Екатеринбурге 18 часов и 17 минут, и вот сейчас как раз-таки Линка будет отвечать на все вопросы по времяпрепровождению в рубрике
10: «Афиша». Я вам скажу, а вы можете уже накидывать свои вопросы, вдруг что. Значит, продолжается год уральского рока, и у нас музыкальный театральный проект «Рок-Октябрь». На этой неделе будет показан
11: «Рок-Октябрь».
10: Я... «Хочу. Быть с тобой». Это киноверсия мюзикла по повести Галины Щербаковой «А вам и не снилось». Многие знают этот фильм прекрасный, но его так заделали интересно, что там включились песни 19 хитов группы «Наутилус Помпилиус». И над музыкальной партитурой работал сам Александр Пантыкин. И все это посвящено 65-летию Вячеслава Бутусова. Собственно, перед сеансом будет творческая встреча с самим Александром Пантыкиным, но это будет все в Доме кино, так что приходите 17 октября, это будет суббота. Угу. Обязательно загляните на фестиваль «Иван да Марья» завтрашнего дня, и все до конца выходных приезжают очень много мастеров к нам в город, и керамисты, и ювелиры, и кожевенники, и дизайнеры одежды,
11: теперь
10: и мастера игрушек.
11: Теперь узнал, они называются керамисты.
10: Да.
11: Звучит как каратисты и керамисты.
12: Кожемяки приезжают.
10: Да, будут фермеры приедут со своими вкусностями.
11: Фермеристы, сыры. Правильно говорят.
10: А?
11: Фермеристы.
10: Вход свободный, естественно. Это Уральский центр развития дизайна Горького 4А. Кстати, керамисты и каратисты, вот 17 октября всех фанатов единоборств ждут на ОГМК-арене 17 октября. Турнир FCC Карате Комбат. В общем, там будут прям крутые какие-то...
11: Ты не знаешь, чем прикол? Я подумал, комбата.
12: Нет, но они его сами так называют, карате-комбат. Мы сегодня с двумя бойцами разговаривали нашими. Там весь прикол в том, что они в яме дерутся, у которой борта под углом. То есть можно от борта отскакивать и
11: бах! Так что можно брать
12: смотровой яме.
9: Плюс неизбежно получается, типа их на близкую дистанцию сводит, по сути.
12: Типа того, да.
10: Да-да-да. В общем, так как это будет УГМК-арена, вы представляете, какой это масштаб? Можно будет сверху, это все будет видно, в яме это все хорошо, да? Ну, в общем, с 17.00 начало, пожалуйста, приходите. А еще билетов осталось немножко совсем. 18 октября «Падал Арена РМК» устраивает большой семейный праздник ко дню отца. Да, и будет парный турнир «Папы и дети». И регистрация, уже сейчас можно регистрироваться, она закроется завтра в 9 часов вечера. Так что успевайте зарегистрироваться на сайте, чтобы успеть поиграть.
9: Я сейчас подумал, что типа нету песни для Дня отца, и надо переделать, где просто будет это оставлено.
8: папа. Главное слово, папа.
12: Или просто
10: отца. Синди. Так, сопрано турецкого, женский коллектив в пятницу. Ну, это просто вам, парни, подарок, я считаю. Красотки нереальные. Голоса роскошные.
12: Кто это?
10: Ну, это сопрано турецкого коллектив женский.
12: А, девчонки.
10: Как они поют. Конечно, там и все мировые хиты российской, мировой эстрады. В космосе будет. Осталось совсем немножко билетов. Успевайте же, смотришь.
13: Так ты... Засмотрелся на тебя, сидишь, блин.
12: Я поешь только так себе.
10: Я могу хорошо петь.
8: Ой, ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет уже конкурс «Городской квест». Набирайте 237-104.
14: Информация на правах рекламы.
15: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
16: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
17: Планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
18: Лим-Попо. Позитив не за горами.
19: Екатеринбург, Щербакова 2. Lim-Popo-park.ru.
20: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Автовек». Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
2: Доброго вечера всем, кто знает Екатеринбург как свои 5 пальцев. Если вы трудовик, то 3. В столице Урала 24 минуты 7. С вами навигатор, и пришло время проверять эти знания в конкурсе «Городской квест».
3: На связи у нас Сергей, возит людей, водителем работает. Здорово, Сереж.
2: Привет.
4: Здравствуйте.
3: А бывает такое, что ты прям гаркаешь на людей, типа «Москва, Сержева!»
4: Я бы с удовольствием, если бы один был, когда рядом еще люди, не камильфо.
2: А скажи, 40 человек без паспортов через границу перевести просто для друга интересует, сколько стоит?
4: Договоримся.
2: Опаньки! Что я налаживаю деловые контакты?
3: Пожалуйста, пожалуйста. Скажи мне, пожалуйста, Сереж, ну ты как-то должен же от общения еще с людьми отдыхать, или вы с ними не разговариваете?
4: Да по-разному нет. На самом деле работа сказочная, неутомительная. Welcome всем, сейчас не хватает водителей.
3: Как приятно иметь дело с человеком, который не разочаровался в своей профессии.
5: А да, я, вы вот знаете, все смотрю, выгорание. Ни одна девочка нам еще не позвонила.
2: Что?
5: За этот эфир. Ни одна девушка нам за эфир не позвонила.
2: Потому что тут 3 мужика в халатах.
5: Да.
3: 3 мужика и одна женщина, которая переоделась
5: я
3: мужиком.
2: Да, типа мы...
3: И это сидит, и вот это усатое чудо, как Игорь Николаев. Это...
6: Женщины не звонят. Вот бы пиво, выпьем за любовь.
3: На это 5 причин.
2: Вот это, мы мужиками сидим, а ты одна вот эта, которая типа недотрога, но мы знаем, что ты сюда пришла.
3: В общем, теперь ты поняла, почему женщины сейчас не звонят.
5: Да,
3: давайте поиграем с Сергеем. Сергей, у нас для тебя есть игрушечка.
6: Да, 3 вопроса о Екатеринбурге, на каждый из них мы дадим 3 варианта ответа. Правильно определишься с этими вариантами, тогда подарочек будет твоим. Итак, рыба-карась, игра началась.
3: Давай, Лина, вопросы, я ответы.
5: Да. Улица с каким названием действительно есть в Екатеринбурге?
3: Варианты. Военных дружин, холостых дружин, боевых дружин. Ты еще думаешь, Сереж?
6: Ты с нами?
4: Я отвлекся. Можно еще раз, да?
3: Еще раз. Улица с каким названием есть в Екатеринбурге? Военных дружин, холостых дружин или боевых дружин?
6: Какие там дружины?
4: Военных дружин.
6: Военных?
4: Угу.
6: Ну что ж, принимаем твой вариант ответа, но нет такой, к сожалению,
3: прости,
6: улицы.
3: Дружище, но это неправильно. Мы так долго
2: ладно,
3: с тобой.
2: Ладно, я сделаю ртом.
6: Под сурдинку. 237-104. Кто готов дать верный ответ? Алло, алло.
3: Да, добрый вечер.
6: Как зовут тебя?
4: Добрый.
6: Представься, пожалуйста.
4: Добрый.
6: Как?
4: Юра.
3: Юрий, ну и все-таки, какая улица есть?
6: Варианты повторить? Задумался так. Военных дружин, холостых дружин, боевых дружин.
3: Юрий, боевых, да, абсолютно
5: конечно,
3: правильно.
5: Конечно. Это практически в центре, кстати, рядом с Хаятом.
6: Да, между маршала Жукова и февральской революцией, действительно.
5: Второй вопрос о географическом расположении объекта. В каком районе города находится улица, названная в честь революционера и большевика Владимира Мельникова?
3: Варианты. Вторчермет, Уралмаш или ВИС.
5: То есть улица Мельникова, вот где
3: да.
5: она?
4: ВИС.
3: Ну, естественно, это Верхесецкий район.
5: А третий вопрос у нас про Химаш про улицу Бородина, который идет параллельно инженерной. Как ты думаешь, кем был Александр Порфирьевич Бородин?
3: Это был композитор, летчик или уральский подпольный революционер? Революционер, летчик или композитор?
6: Вот этот Порфирьевич Бородин. Кто же он такой был?
4: Ой... Пусть будет композитор там или кто.
6: Ну что ж, принимаем твой вариант ответа. Рыба скат, победа как грома раскат, действительно.
3: Из могучей кучки.
5: Да. Это вот озеро, опера «Князь Игорь», вот это вот
2: Чего это? Я вообще не представлял, что в тебе такой голос где-то.
3: На крыльях ветра ты в край родной, родной, Порфирьевич наш.
6: Интеллигенты немного выпили.
2: Почему в то время, как Саня умеет такое, мы платим за билеты на бьянку 4 косаря?
6: Я не помню, что ты платил.
3: Вы еще и буррито слушаете.
6: Мы тебя поздравляем с победой, Юрий. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. Сейчас громко и четко крикни нам.
7: Офигеть!
0: Офигенно!
6: 3-4.
7: У меня пассажир.
2: А у нас нет.
8: Информация на правах рекламы.

Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.

0: Реклама.
1: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделаю все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно, самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Екатеринбург. Безлимитный фитнес за 3200 рублей в месяц во Fresh Fitness. Просторный бассейн и спа, тренажерный зал и зона для единоборств. 319-90-40. Бронируйте скорее бесплатный тест-драйв. Мельникова, 27. Предложение действует до конца октября этого года.
6: Яркая, нежная,
7: соблазнительная,
6: романтичная.
8: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
6: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
9: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
10: Мам, мне кажется, Рефтинским. В холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
11: Мы же их только вчера спасали.
12: А мы готовы спасать их каждый день.
10: И побольше.
11: Герой. Ой, мои.
8: Пельмени рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
13: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита». Твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-13-86.
14: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: 10 тысяч причин для красивой улыбки.
15: Весь октябрь клиника «Нейтив» дарит 10 тысяч бонусных рублей каждому пациенту на все услуги стоматологии.
8: Лечение, имплантация и протезирование. Выбирайте, на что потратить свои бонусы.
15: Подробности по телефону 343-77-00 и на сайте клиника-нейтив.ру.
8: Стоматология клиника «Нейтив». Екатеринбург, Азина, 31.
14: Бонусами можно оплатить до 20% стоимости услуг до 31 декабря этого года. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
14: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Зов призов в монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Акция с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте monetka.ru.
17: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
18: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
19: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
20: Автоответчик «Радио Пилот». Звание.
0: Итак, начинается дорожная сводка, и ее представляет застройщик компания «Практика». Значит, что касается движения, дорогие друзья, да, действительно, сейчас самое пробочное время в городе, и вот печаль, тоска, конечно, для тех, кто выбирается, например, из центра, тут самая жесткочуха вообще творится. Значит, что касается центра города, основная толкучка где? Основная толкучка на Ленина, основная толкучка на Малышева в районе кольца центральной гостиницы, туда же Карла Липнихта. Конечно, перегружена Восточная, конечно, перегружена Роза Люксембург, все улицы, которые ведут к оттоку из центра. Улица Куйбышева тоже стоит. Раньше стояла вся, сейчас хотя бы от 8 марта до Московской. Московская тоже стоит со стороны Дворца молодежи. Пробка суммарно начинается от Готвальда и тянется себе потихой через Челюскинцев, Дворец молодежи, весь бульвар, всю Московскую, дворе. В общем, все посмотреть можно. Если хотите экскурсию, пожалуйста. Значит, что касается движения в районе стадиона, тут у нас Крауля подстаивает направление Репина. Стоит длиннющая пробка, начиная от Серафимы Дерябиной, Начдива Васильева, вот этого моста и трамвайных путей, до, внимание, Краснолесье Дегенина. Короче, все стоит, весь заезд в сторону Академа. Ну что, вы еще хотите работать в центре? Продолжаем. Выезд на широкую речку стоит, внимание, от поворота на квартал до, внимание, улицы Тенистой. Вся широкая речка стоит. Продолжаем разговор. Стоит вся объездная от Ботаники до Амундсена. И Московская тоже, соответственно, при заезде в сторону юго-запада. Также вся улица Щерса. Ну и, слава богу, не вся Калина. Калина вообще легкотня сейчас для жителей Жибайки. Туда-сюда можно съездить, смотаться, посмотреть на пробку в районе Ботаники. Будьте внимательны и соблюдайте правила.
7: Информация на правах рекламы.
20: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
7: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
0: Вопросы и ответы в прямом эфире.
2: Хотела похвалиться своим автомобилем.
1: Так.
2: У меня Nissan Qashqai. То есть, как бы, совет тем, кто покупает первый автомобиль до 1 000 000 рублей. Автомобиль 2011 года выпуска. Пробег 214. Купила в 2021 году. Проблем нет вообще.
1: Скажи мне, вот. Комплектацию хотя бы. Мотор какой?
2: 1.4.

0: куча пожеланий к автомобилю, чтобы еще и проходимость хоть какая-то была, и чтобы с полным приводом, и чтобы мотор чуть помощнее. То есть, если первый автомобиль, либо для очень спокойной езды, окей. Там вариантов не сильно много. Но если у тебя уже как бы, ну, хоть какой-то есть опыт, и тебе хочется уже что-то поинтереснее, но это совсем не та комплектация, правда. Это прям сильно спокойно. Это особенно с включенным кондиционером. Но, понимаешь, вот просто есть же люди, которые вот сейчас смотрят на, там, я не знаю, моторы турбированные мощностью в 150 лошадей и такие, фу, как можно на этом ездить? Ребят, ну, слушайте, вы же как-то ездили на полторашках в 105 лошадей, и ничего вас там не треснуло, и все нормально с вами было. Ну, когда мы все стали мерить уже по 500, по 600 лошадей-то, куда, откуда вот эта вся роскошь, как будто мы выросли в этом во всем? Нет.
1: Я про это и говорю, что городской абсолютно надежный, высокий, проходимый, экономичный. У меня даже стойки родные, представляешь?
2: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: А вопрос такой вот, интересно знать твое мнение об автомобиле Honda N-Wagon. Маленькая такая.
0: Ну, видел, да. А для каких целей? То есть себя просто в пространстве передвигать?
3: Ну, по городу, да, себя там, семью иногда.
0: Ну, вопрос, сколько человек в семье?
3: Ну, двое детей достаточно.
0: А возраст?
3: 6-13.
0: Ну, если такой уже возраст, то нормально. Ну, что просто, вот многие просто не понимают. Кей-кар, такой сплющенный со всех сторон среднего размера, даже не среднего, а очень компактного размера, как бы микроавтобус. Год какой выпуска смотришь? С круглыми или квадратными фарами?
3: Да, квадратный уже.
0: Ну, это который, что там, 17-й, 19-й, вот этот?
3: Да, 17-19 год.
0: Минус какой? Вот все вроде бы окей с этими автомобилями, но там же ведь моторы-то совсем-совсем малипуськи вообще.
3: Ну, 0,7 там.
0: Да, да, да, да. Вот мы только что обсуждали мотор в 114 лошадей 1,6. Я говорю тихо, спокойно. Здесь 64 лошади максимум, мотор 0,7 литра. Вариатор там стоит, он такой гудящий, потому что мотор этот приходится подпинывать. Ну, ты же понимаешь прекрасно, что это, ну, совсем не для гонок. Поэтому я изначально и спросил. Но у них же была на этом моторе еще и полноприводная версия. Трансформация салона для этого класса окей. Для, конечно, перевозки чего-либо в багажнике там просто ничего нет. Ты туда две картонки поставил, и у тебя багажник просто закончился. То есть это тоже надо понимать. Но какой плюс у кейкаров? Максимальное использование полезного пространства за минимальные деньги. От 700 тысяч до 1 000 000 рублей это единственный достойный в городе автомобиль, который при этом еще рулится. И расходует просто плюнул и поехал, понимаешь? Но!
3: Вот как бы ценник у них более-менее.
0: Поверь, вот как только ты попадешь на трассу, ты вспомнишь мой разговор. Это просто жесть, как ты бороться за выживание будешь каждый километр, понимаешь? Едет он, ну, по трассе, быстрее поедешь на велосипеде. Но, честно, его болтает от машин просто, этот класс автомобилей чисто городской. Вот если тебе надо куда-то выезжать летом, там в районе 50 и выше километров за город, то это совсем не то пальто, вообще не то. От подвески до объема мотора и веса.
3: Понял, спасибо, Саша.
0: Тебе спасибо, семье привет, благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.

0: Самолетная 47-0155-33.
1: Вечернее шоу на радиопилот.
2: Навигатор.
3: Доброго вечера всем, кто вдарил по тормозам на 104 в Екатеринбурге без 15.7. С вами Навигатор.
4: Да, сегодня у нас действительно удивительный по красоте эфир. Мы все ждем, когда единственная женщина, сидящая сегодня с нами в Сандуновских банях,
2: уйдет, да?
4: Разряде, наконец-то разденется. Я не понимаю вообще.
5: Для чего?

0: этот человек здесь?
1: Поскольку напитки безалкогольные, тенденция не самая лучшая.
2: И, кстати, вот про напитки я хотела отдельно сказать. Здоровье Урала, вот этот коктейль, очень неожиданно для меня, любительницы пенного. Вот этот именно напиток самое то для сегодняшнего вечера. Серьезно, очень вкусно.
0: Выпил
2: коктейль
0: его.
2: Здоровья Урала.
0: Половину выпил для ускорения сегодня на игре.
2: А вообще, на самом деле, тут же был проведен опрос банно-прачечный. Ну, как люди относятся к бане, как часто они ходят, на какие процедуры и так далее. 75% россиян, ну, это было бы странно, да, если бы русские в баню не ходили. Каждый пятый ходит в баню.
0: Конечно, странно, если бы на балалайке не играли, да?
2: Раз в неделю в баню регулярно.
1: Каждый пятый, да?
2: Ну, да. Да, каждый пятый. Но женщины, конечно, чище. Они ходят в баню чаще. Вот. И люди зрелого возраста.
3: Грязные.
2: Но изумеры тоже стали чувствовать вот этот
4: это
2: вот
4: не
2: кайф.
4: Так. Что? Лина,
2: почему?
4: Мы
2: почему?
4: Ходим
2: почему?
4: Чаще, мы просто рассказываем меньше.
0: Конечно.
1: На самом деле мы ходим в чаще.
2: На поход в баню россияне готовы потратить в среднем 1700. Это
0: за раз.
4: Нормально.
2: Да, за раз. Нормально же.
4: Можно больше как будто должно.
1: Нет, так.
0: Такое ощущение, что люди собираются пить в бане за свой счет.
2: Или чтобы их угостили.
1: Слушай, ну матеры это напивают за счет входа.
0: А есть те, кто приходит за чужой, ты же понимаешь?
2: А есть те, у кого просто есть своя баня. Ну как, вот на бане на огороде там или на даче, загородный дом, и пожалуйста. А 25%...
0: Блин, там через скапывание
2: только,
0: грядок тоже не айс. Я лучше 1700 заплачу.
2: Только мечтают о бане. Вот это я. Я хочу, чтобы у меня когда-нибудь хотя бы баня-бочка была, или как вот это называется.
1: Ну, пока есть только бочка, да?
4: Понимаешь, это, Лина,
0: пока у нее есть только запары.
4: Понимаешь, это просто очень разные бани. Вот здесь, например, в Сундунах.
2: Ну, конечно.
4: Здесь роскошно.
2: Ну, это прямо...
4: А своя баня? Это коричневые доски, и дядька твой стоит между ними, писает прям посреди процесса.
0: Чего?
1: А вы даже не родственники.
4: Ой, да ладно, как будто я один, кто это видел.
0: Чего?
4: И был травмирован в детстве.
1: Это реакция дядьки.
4: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 31 октября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65. Акция до конца октября этого года.
8: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
9: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
10: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
11: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белас и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
12: 15+. При поддержке русской медной компании.
13: Алло, кто это?
14: Это ты из будущего.
13: Круто. И где мы сейчас?
14: Там, где купили апартаменты.
13: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
14: Еще бы. Сама скоро оценишь.
13: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
16: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
3: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
6: Это не ремонт, а праздник какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
16: Скидки действуют до 31 октября этого года.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
3: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькерс Маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
5: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта. Предложение ограничено.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Внимание всем постам. На 104-10 навигатор.
8: Бум!
7: Навигатор.
9: Для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на «Радиопилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
10: Мы держим вас в курсе
11: важнейших событий.
10: Новости на «Радиопилот».
12: Здравствуйте. Яндекс восстановил работу умного дома с Алисой. Большая часть функций снова доступна пользователям. Речь идет об управлении умным освещением, возможностях ИИ-камеры и регулировке температуры в доме. В это же время с задержками срабатывают облачные сценарии, а история событий, графики, показаний датчиков и история их срабатываний временно недоступны, сообщили коммерсанту в компании. На Визе в Екатеринбурге на 3 дня закроют сквозной проезд по дублеру улицы Металлургов. Причиной в департаменте транспорта назвали работы на водопроводе. Для автомобилей организуют объезд. Кроме того, с 14 по 17 октября изменится схема движения автобусов 06, 49 и 84. На благоустройство общественных пространств в Свердловской области дополнительно выделили более 8,5 миллионов рублей. Средства направят на завершение работ по обновлению территорий. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В 2026 году в регионе реализуют более 160 проектов благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти работы из федерального и областного бюджетов уже направили порядка 1 150 000 000 рублей. Популярность новостей о зажировке Манула Тимофея объяснили психологи. Общую медиаповестку эксперты оценивают как тревожную, поэтому подробности о зажировке обаятельного Манула напоминают о существовании приятных и неопасных событий. Большая часть аудитории от такой информации испытывает умиление. Эмоция снижает уровень стресса, активирует систему привязанности и помогает бороться с физиологической усталостью, подчеркнули эксперты. Официальный доллар на сегодня 83.92, евро 94.04.
13: Информация на правах рекламы.
14: Наша семья выбирает Новокольцовский, потому что здесь я спокойна за своего ребенка. Он пойдет в новый детский сад рядом с домом.
15: А еще здесь интересный двор, где мы играем в футбол, катаемся с горок.
14: Я знаю, где будет расти мой ребенок. Ведь настоящий дом там, где спокойно мне и безопасно моим детям. Район Новокольцовский.
16: Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей. Новоселам останется только расставить мебель.
17: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Как сообщают нам синоптики, в эту среду в Екатеринбурге ждем облачную погоду без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем 12-15 градусов выше нуля.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
9: Пап, ты мне?
8: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
9: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
8: Нет, сынок. Это нам с мамой.
10: Старое жилье оставьте детям.
11: О себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра». Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
12: УСЗ «Астрока» проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Продажа по 2014 за рекламу не эффект.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Генеральный спонсор шоу «Навигатор» ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Навигатор, навигатор вам пропишет психиатр.
2: Доброго вечера всем, кто проводит его в уютной, необычайно теплой сегодня компании. Радиопилот в столице Урала, 4 минуты 8-го, и, конечно же, с вами вечерний
3: «Навигатор».
2: У микрофонов состав, который, мама дорогая, такой
4: это
2: на этикетке
4: это тебе такой
2: читать.
4: Состав?
2: В общем, да, Саня здесь, как вы поняли.
5: Составчик, да, что надо. Слушайте, о, какие кресла, какой кайф. У каждого кресла есть сейф.
4: Лина так же говорила, когда

0: Мы из автосалона в эфир выходили.
1: Как, да. Для тех, кто не в курсе, мы в мужском разряде в Сандуновских банях на Куйбышева 42Б находимся.
0: И я до сих пор недоумеваю, что эта женщина делает здесь в одетом мире.
1: Понимаешь, она считает себя мужчиной.
2: Мы, видите, мы полноправные.
0: А ей, кстати, если усики темные сделать, будет вылитый нет-нет,
2: да Игорь Николаевич. А вот сегодня, между прочим, день без бюстгальтера.
0: Чего?
2: День без бюстгальтера.
0: А вы, простите, поддерживаете этот праздник?
2: Мы поддерживаем этот праздник. Почему бы и нет? Я сегодня
1: руками?
2: Еще
1: поддерживаем.
2: Руками! А еще Международный день неудачников.
3: Ребята, а где подарочки? Вы почему?
2: Это ваш праздник. И также сегодня Всемирный день, Российский день инфобизнеса.
1: Инфоцыганство?
0: Нет, просто информационного.
2: По сути, да. По народному календарю Михаил Соломиной, но это ничего такого просто.
1: Это ничего такого.
0: Это просто Михаил Соломиной.
3: Как будто Михаил Соломиной что-то наделал.
0: Я вам скажу.
2: И сегодня у нас луна в Скорпионе.
0: Наконец-то.
2: И настроение ее совпадает с ретроградной Венерой. И все немножко делается драматичнее. Вот даже вот наша сегодня
3: конечно
2: с вами.
3: Лина, по-моему, ты это гонево какое-то.
2: Не драматизируй.
0: Ты представляешь, если бы мы добавляли драматизма в это все, это же каждый шаг нужно драматизировать. Сегодня я в Сандуновских банях.
2: Сегодня можно драматичнее, глубже все это сегодня.
1: Сегодня можно глубже?
2: Да.
1: Но по-драматичному.
0: Но без бюстгальтера.
2: Финансовые операции можно, работать с информацией можно, интимы зачатия можно.
0: Интима зачатия?
2: Спорт, оздоровительные процедуры, собственно.
3: Слушай, даже если бы там твои звезды сказали нельзя, я бы посмотрел, как они меня остановят.
2: Зубы сегодня лечить не надо.
3: У меня зубы нет денег.
2: Заговаривать, а конфликты могут быть затяжными. Ясно?
1: Как,
2: вот, а сны вещи. Так что...
1: О, ну ничего себе, что будет.
2: Выбирайте, что вы сегодня себе хотите на
3: ужин. Я сижу и думаю, Лина пытается со мной помахаться, или мне кажется, весь день
2: пытаюсь.
3: Ладно, поздравляем всех причастных с праздником. А далее этого ждет конкурс «Чмокни песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радио Пилот.
5: Реклама.

Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: психологов 69. Звони 253-0053.
1: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
2: Мотив 30 не лет. Простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
3: Екатеринбург. Безлимитный фитнес за 3200 рублей в месяц во Fresh Fitness. Просторный бассейн и спа, тренажерный зал и зона для единоборств. 319-90-40. Бронируйте скорее бесплатный тест-драйв. Мельникова, 27. Предложение действует до конца октября этого года.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Еще есть шанс. «Брусникин» – есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькерс Маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ИП «Малинина Елена Сергеевна». «Малина. Доставка цветов в Екатеринбурге».
1: Добрый вечер всем, кто продолжает слушать небольшие кусочки за эфире.
2: О том, как Саня мечтает сидеть как на троне, да.
3: Нет, я этого не говорил, как вот, будто.
1: Вот все и узнали, какой Саня мне на троне сидит.
2: А я всегда говорю, он самодержец.
3: Я себя держу.
1: 17 минут восьмого, с вами навигатор, уже понятно по всем этим обстоятельствам, что вы слышите, и пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
3: Да. У нас на связи Александра, она помощница судьи. Саша, здравствуй.
4: Привет. Привет, привет.
3: Скажи,
5: о,
3: ну ты...
5: первая девушка у нас сегодня в эфире.
3: Саш, ну честно признайся, ну бывало мантию-то примеряла?
4: Ну, было, да.
3: Да?
1: Это как вот это...
3: На Хэллоуин?
1: Ребенок, который батины ботинки надевает, ходит по квартире, деловой.
3: Да-да-да-да. Мантию, парик, там вот это. А, я сейчас буду...
2: Молотком стучала, наверное.
4: Да, чуть я трогала. Не, молотком не стучала, нет.
2: Не стучала молотком?
3: А что ты, не снимала копию программы «Час суда»?
4: Ну, нет, конечно, зачем?
2: А ты какую часть любила, со Стахова, были дела семейные?
4: Уголовные.
3: Понятно. Да, тогда давай поиграем сразу. У нас для тебя остросоциальная песня.
2: Да, бахти под названием трека «Клянусь». Одно слово мы в тексте закрыли визгом нашей резиновой шилы. И твоя задача отгадать, какое же именно слово мы там спрятали. Справишься, тогда подарок будет твоим. Готово расчмокивать?
4: Да.
2: Ну, полетели.

0: Ничего себе.
1: Ой, как грустно закончил. А мы можем повторить задание текстом для тебя, Александр, есть ли в этом необходимость?
2: Ну, там вроде зеро, нет?
3: Да, зеро, конечно.
1: Да, поздравляем, а ты знала эту песню, да?
2: Нет, вообще первый раз слышу.
0: Я тоже. И слава богу, последний.
3: Но зато все логично.
1: Да, поздравляем тебя с победой, Саша. Оставайся на связи. За эфиром обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе, пожалуйста. А сейчас громко и четко крикни нам.
4: Офигенно!
1: 3-4.
2: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
6: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
7: «Малина66.ру». Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
6: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРН П 308-667-119-219.

0: Реклама.
1: Джили Сити Рейд. Современный кроссовер для активной жизни. Динамичный, экономичный и комфортный. 4 режима вождения, интеллектуальные ассистенты и просторный салон. Джили Сити Рейд. Энергия города. Пройдите тест-драйв в Джили Аками. До конца октября по цене от 2 499 990 рублей.
2: Реклама ООО «Ава Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
4: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
5: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
6: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
7: Только в этом октябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
8: Lucky Motors, G-Tour. Неофициальная
9: ценовка с учетом скидки и выгоды по программе «Трин» до конца октября этого года.
10: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете... Вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
11: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
12: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
13: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
14: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
15: Лим-Папо. Позитив не за горами.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
17: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
18: Я как-то

0: 40 лет комсомола 38Б. Сайт skillpro66.ru.
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Зайчик, купи чинганчик.
2: Что? Лена, какой еще чинганчик?
4: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
0: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» в октябре с выгодой до 730 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
2: Березовский! Так рядом же! Поехали!
0: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.

0: на пилоте.
1: Пришло время дорожной сводки. Ее спонсор-застройщик компания «Практика». А теперь внимание о том, что у нас происходит на дорогах. Кое-где участки сильно освободились, особенно на Ленина и на Малышева. Сейчас пошла движуха побыстрее. Что же касается движения в районе центральной гостиницы, тут пока еще сложности. Если ехать от Красноармейской и Мамино-Сибиряка, придется примерно до плотиночки выстоять, дальше проще. Что касается движения по Куйбышево, тут от Розы Люксембург в направлении Московской горки еще толкучка, но самая жесть, ребята, это, конечно, юго-запад. Заезд на юго-запад перед Щерса по Московской стоит. От Московской Щерса Шаумяна стоит пробка по Амундсена до объездной. Печаль, тоска также на объездной от Московской до Амундсена. И с Серафимой Дерябиной такая же история через кольцо. И все практически до улицы Краснолесья. То есть те, кто едет в Академ, у вас большая проблема. Я бы не советовал в это время выезжать. Либо раньше, либо позже уже. В районе Уралмаша Победы космонавтов в оба направления пробка. Затруднения в районе Шевской и космонавтов. Есть проблемы на Донбасской. И все это между Белой башней и машиностроителей в оба направления стоит. Так что давайте выезжайте пораньше, соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
2: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Доброго вечера всем, кто хочет, чтобы девайсы были умнее, чем он сам. В Екатеринбурге 19 часов и 32 минуты, а с вами навигатор. И пора выяснить, что там с высокими технологиями творится в рубрике «Агрегатор».
3: Инженеры из США сделали робота с головой из старого Android-смартфона. Решили сэкономить. Двуногий робот под названием PhoneBot. Его мозгом служит обычный Android-смартфон. А детальки, в принципе, недорого приобретаются. Лаборатория робототехники и механизмов этим всем занималась. Работу они там описали в качестве, собственно, размеров 48 с небольшим сантиметров. Этот робот весит примерно 2 килограмма вместе со смартфоном, батареей и электроникой. Двигается за счет 13 сервоприводов, еще по 6 приводов в каждой ноге, еще один поворачивает корпус. В общем, все вместе, если купить эти приводы, будет примерно 33,5 тысячи. Ученые проверили робота с 4 смартфонами. Самым старым был подержанный Honor 9 2017 года, остальные бюджетные модели последних лет. Нейросеть, причем, там управляет ходьбой, работает она прямо на смартфоне, выдает команды аж 50 раз в секунду, по Wi-Fi передается на небольшой бортовой компьютер, и он управляет этими, собственно, приводами. Ходить PhoneBot учился в симуляторе, методом обучения с подкреплением, в итоге научился, но только по очень ровной поверхности, и пытается он, иногда пытается падать, ходит в бок, вперед и умеет разворачиваться, а после падения сам встает.
4: А он зачем?
5: А он это просто подглядел у людей.
3: Камера смартфона позволяет ему распознавать предметы и людей и следовать за человеком. То есть он может тебя догнать.
6: Да, чтобы потом ущипнуть, как вот тот робот.
3: Ну, тут снять снизу.
5: У него же вместо башки у него смартфон.
2: Не, хорошо, что они додумались современные телефоны использовать. Поставили бы 3310, и вот с этого начинается конец.
5: Слушай, я вот честно, это все как в жизни. У кого-то лицо не тянет и на четвертый этот iPhone, а у кого-то 18 Pro Max, понимаешь?
2: Ну, спасибо за оскорбление.
3: Huawei, извините.
2: У меня лицо это вот этот вот, знаешь, который побитый стекло.
3: Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.
7: Информация на правах рекламы.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: этого достаточно.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.
4: В Соликамске ситуация в одном из супермаркетов произошла. Парни приехали из Березняков в Соликамск, ну, это соседний город, потусить туда-сюда, и зашли в магазин, в супермаркет, решили почему-то подзаработать. Набили трусы свои лососем камерами, замороженным лососем. Я не знаю, говорят, что хотели подзаработать, но по факту я не знаю.
5: Подзаработать что. В смысле как? Вот.
4: Ну, чтобы потом это продать. Понимаешь?
5: Ой,
4: 6 килограммов рыбных стейков положили в трусы, не заплатили, естественно. Там, допустим, 8 тысяч рублей почему-то продали, где-то успели продать за 900. Но все это проходило под камерами видеонаблюдения. Полицейские очень быстро нашли их, этих
6: по 20... отмороженному достоинству, что?
4: Парням 18-20 лет, ну что ты скажешь. Они по сразу запаху раскаялись. Они сразу поняли, что поступили плохо.
6: Было,
4: возместили ущерб. Ага. Старшему назначили год и 3 месяца исправительных работ. Младший отделался предупреждением. Но, в общем,
7: надо, я считаю, их наказывать точно так же, как они совершили преступление. Чего-нибудь налить им, там, знаешь, остренького
5: и
7: такого.
5: И в трусы чьи-нибудь засунуть.
7: Как вариант.
6: Прям, ну, эти лососевые, конечно.
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.
8: Информация на правах рекламы.
9: Артём, давай купим машину.
10: Какую машину? Стиральную?
9: Нет, импортную.
10: Китайскую, что ли?
9: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
10: Да где ты ее сейчас найдешь?
9: Как где? В Автобан Импорт на Селькоровской. Поехали.
1: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Селькоровская, 23.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, то обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста, поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо». Тогда рекомендую «Июль-Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль-Авто». Рекомендую самым внимательным.
3: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
4: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ru.

0: Эстетик. Клиника эстетической косметологии и эстетических подарков. Дарим 5000 бонусов на аппаратные и инъекционные процедуры до конца октября этого года. Подробности в Ривьера Эстетик. 383-52-52. Московская, 66. Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Казанский, приезжайте.
1: Акция до конца октября.
2: Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. Урал, Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: Екатеринбург, 2026 год, 0+.
6: Скоро холода. Не страшно, ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
7: «Хавейл» в CS Motors покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
8: Не оферта, предложение ограничено.
9: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
10: О, специализированный застройщик УГМК «Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: Доброго вечера всем, кто провел его с нами на Радиопилот. В эфире понемногу уже собирающийся, к сожалению, на покой вечерний.
1: А ведь навек. Он так сладко будет спаться.
2: К этому халату природнился.
3: Не говори, уже не хочется уходить. Мы сегодня в Сандунах на Куйбышева 42Б. И вот, знаете, самое вот обидное, это когда заканчивается парение. И ты выходишь на этот холодный мир.
4: Алинка так и не показала, что там у нее под халатом. До сих пор
1: смотрю на день. А вы приходите в женский разряд в следующий
5: раз. Не, просто понимаешь, существует некоторая загадка. У тебя все еще может там быть вот этот Куата, пришелец из «Вспомнить все».
3: Да, да, да. Ты понимаешь, Лина, самое обидное, что нас в женский разряд не пустят как минимум по трем причинам.
1: Потому что вас трое, да?
5: А что?
1: Причина.
4: Я зайду, скажу, я просто тестик пью, блин. Гормон ударил, блин.
3: Но в любом случае, ребят, мы благодарим Сандуновские бани за то, что нас пригласили. Мы и узнали, какое будет изменение нового меню. Если хотите, они могут блюда вам доставлять. Можно выбрать для себя любую программу, любой удобный день. Смотреть внимательно за тем, что у ребят здесь происходит.
5: Плюс еще семейные дни.
3: Да, семейные дни. Плюс еще девичники происходят, понимаешь? Еще
1: и мальчишники.
3: А перед Новым годом
5: так
3: будет.
5: Так, а билеты на девичники где можно приобрести?
3: А для мужчин это X2 или нет? Ну ладно, в любом случае, ребят, мы благодарим Сандуновские бани. Ну и заканчиваем вечернее шоу «Навигатор».
5: Да, ребята, 3-4.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Для всех, кто хочет оставаться в курсе важных и актуальных событий, на «Радиопилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ИП «Манохина Вера Сергеевна». Сеть офисов недвижимости «Добродел».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радиопилот».
4: Здравствуйте. Еще один пассажирский самолет подал сигнал бедствия, находясь в небе над Европой. Борт следовал из Рима в Дублин и совершил посадку в аэропорту назначения, пишет агентство ТАСС. Это пятый с начала суток самолет, с которого диспетчеры принимают сигналы о захвате. Предыдущий борт, который в сопровождении истребителей вынужденно сел в аэропорту Нюрнберга, захвачен не был. Сообщение было ложным и, возможно, оказалось отправлено из-за неисправной техники, пишет Коммерсант. Водителя «Нексии» в Екатеринбурге арестовали на 12 суток за нарушение правил тонировки. Автомобиль сотрудники ГАИ остановили на улице Малышева. При проверке выяснилось, что водителю уже ранее выдавали предписание, и тонировку в соответствие нужно было приводить до 6 октября. За невыполнение распоряжения сотрудника госавтоинспекции автомобилиста отправили в суд, который и вынес решение об аресте. Об этом рассказали в пресс-службе облгаи. Сезон дорожных ремонтов завершился в Екатеринбурге. Как сообщили в департаменте благоустройства мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков автомобильных дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены полностью. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на объездной между Московской и Базовым, а также на проспекте Космонавтов и улицах Ангарской, Стрелочников, Розы Люксембург и 2-й Новосибирской. Кошки чаще собак набирают лишний вес, выяснили ученые. Чаще других ожирения ветеринары диагностировали у двух пород – это шотландская вислоухая и британская кошки. Главной причиной лишнего веса у животных врачи назвали бесконтрольное кормление. На втором месте – низкая физическая активность, а на третьем – избыток лакомств. Официальный доллар на сегодня – 83,92, евро – 94,04.
5: Информация на правах рекламы.
6: Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
7: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
8: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
9: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
10: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
11: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
12: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинас». По заверениям синоптиков, 14 октября ждем в столице Урала облачную погоду без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем 12-15 градусов выше 0.
13: Пилот FM.
14: Реклама.
15: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
16: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
17: Артём, давай купим машину.
18: Какую машину? Стиральную?
17: Нет, импортную.
18: Китайскую, что ли?
17: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
18: Да где ты ее сейчас найдешь?
17: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
19: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
16: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама. Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
1: Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ru.
2: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Свет.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира. Как правильно бить по ценам.
3: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит. Сантехника. Мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а праздник какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидки действуют до 31 октября этого года.
5: Как знал, что ты здесь?
6: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
5: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
7: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
5: Хорошая аптека «Фармленд».
8: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организации акции, правилах проведения, условия, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
10: Только в этом октябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
11: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
12: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
13: О, специализированный застройщик УГМК «Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Фитнес-час на радиопилот. Пилот.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай. Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио.

0: 10 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.
3: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

0: теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: Lucky Motors.
3: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
3: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорее стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Ку-ку! В автоцентре «Восток» все модели «Джейку».
1: Все модели и цвета «Джейку» в наличии в автоцентре «Восток» в Березовском. Выгода на кроссовер J6 440 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
9: И все это за 1 900 000 рублей. Кукнуться можно.
1: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
9: Березовский, так рядом же, поехали.
10: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
11: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
12: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
8: Привет.
10: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Ноут-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конечива.
5: Салават сима.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио 104,1 FM.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радиопилот.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хан. Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 0 часов 22 минуты. Доброй ночи!
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 42 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:19. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 41 минута. Доброй ночи! Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 3-10. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют.
8: Привет.
7: Радио.
0: 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи!
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 22 минуты. Доброй ночи. My life be like...

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Добрый день.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.